Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: Красная!

Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.

0: 50.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени

Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.

0: 150.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

0: часов в Тюмени. Доброе утро, любимый город. Плюс 8 на улице. Дороги свободны, причем не только автомобильные, но и вообще все перед нами.
1: Да, и поэтому начинаем это утро на любимой волне всех тюменцев. Делай громче.

0: пожаловать. Меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Присаживайтесь поудобнее, устраивайтесь и врываемся в это утро. Такое доброе, солнечное, классное. Потому что, кстати, еще сегодня четверг. Ну, такой приятный день, когда уже экватор недели прошел. Впереди вот уже вот на горизонте выходные виднеются.
0: Ну, они так еще, такие силуэты, еще даже непонятно, это они, точно они?
1: Да-да-да.
0: Ну, как бы уже что-то прослеживается, да? Но пока еще мы не уверены.
1: Угу.
0: Но вот они сейчас... там уже, да.
1: Да, проснемся и точно их уже увидим, с обеда точно.
0: Так, ну, несмотря на то, что денек сегодня обещает быть теплым, там 19-20 градусов, угу. Я вам хочу сказать, что я уже пошел все на радикальные меры.
1: Так, какие?
0: Речь пойдет вот о чем. Мне уже надоело просыпаться, то есть днем хорошо, тепло, но ночью уже прям прохладно. И я спал просто под одеяльником. Ну, то есть одеяла внутри нету, угу. Просто под одеяльник.
1: Так.
0: Вот, все. Для меня это было нормально. Но вот последние несколько дней я просыпаюсь и замерзаю, понимаете?
1: Конечно.
0: И что я сделал вчера перед сном? Я ненавижу это делать. Вот это одно из моих...
1: Засовывать одеяло под одеяльник?
0: Да!
1: Mm-hmm.
0: Но я сделал это. Oh. То есть вы понимаете, да, насколько...
1: Я отойду, и почему солнце так рано сегодня встало? Это вот Саша оказывается, да? Все понятно.
0: Засунул одеяло под одеяльник. Вот так влияю на... Спасибо! Не-не, вот на самом деле, для меня это подвиг. Не надо... Вот я чувствую, ты иронизируешь, Яна.
1: Подожди, по-другому сделаю. Вот так получше?
0: Еще хуже, если честно. Еще жиже аплодисменты. Как вы понимаете, в Восточном административном округе пока еще тепло. Несмотря на то, что мы как бы в первой очереди.
1: Mm-hmm. Почему-то его нет.
0: Не появилось.
1: Я вот тоже так оп-оп ручкой трогаю батарейки. А они-то еще прохладные.
0: Надо не батарейки, а батарею.
1: Ой, 1-1. Все, вот так мы и начинаем утро. 5 минут эфира, а уже подколы. Да. Все
0: Гина,
1: понятно?
0: Постельные сцены обсудили. Мои мучения в постели, можно сказать.
1: Мои батарейки.
0: Да, в общем, хорошая у нас компания, хорошая программа, да, присоединяйтесь к нам. Но давайте переходить от наших каких-то, да, скажем так, событий жизненных, да.
1: К масштабным,
0: глобальным,
1: городским.
0: Глобальным, да.
1: Ну и вот, знаешь, Саш, хочется сказать, что вот, ну, бывает же такое, что вот у тебя есть что-то ненужное, что ты не знаешь, куда деть, и вроде и выбросить жалко, ну, а продаешь, никто не покупает. Вот что-то такое вот.
0: Да, есть такое.
1: Машина, да, вот твоя старая?
0: Нет, она, кстати, вообще ушла нормально.
1: Ну, в общем, у меня бывают такие ситуации, да. И вот с этим связана новость, и именно на тюменская.
0: Шикарно. После группы Evanescence предлагаю обсудить ее во всех деталях. Еще раз всем привет.

0: А ты можешь понятно читать, чтобы мы тоже разобрали?
1: В общем, там собирается сделать какой-то студенческий культурный комплекс. Вот напротив, там вообще на самом деле вот это двухэтажное здание за забором, там я физкультурой занималась. Я училась просто в ТюмГУ, поэтому вот знаю, о чем говорю. И теперь это заброшка.
0: Многое объясняет, конечно. Ты училась в ТюмГУ.
1: Так, и что?
0: Ты думал, что не так? Ну, это старая наша вражда, нефтегаз, ТГУ, понимаешь? Вот.
1: А, я и думаю, вот что-то в тебе такое неприятное есть.
0: Вот, вот у меня такое же ощущение. Вроде все нормально, но вот что-то вот чувствую, что вот какой-то факт, биография.
1: Ты еще поди и Мерседес любишь, да, вместо БМВ?
0: Ну, тут нет. Тут, кстати...
1: Ну, все, ладно. Поэтому мы вместе работаем.
0: Ты не конченый, да?
1: Да.
0: Слушайте, ну, пока я не знаю, как к эту новость, как к ней относиться, потому что, ну, что это учебный корпус, из него сделали какой-то студенческий центр, да?
1: Да, то есть современный студенческий и культурный центр вот собираются там сделать. Продажи сняли с недавнего времени историческое это здание, и вот передали, прям так и сказано, отдали ТюмГУ. Угу. Вот в ближайшее время сейчас всю документацию подпишут, и будет реконструкция.
0: Ну, это мы уже слышали неоднократно. Будет, мы все трясем, сделаем, да, все, это память, все тут будет в порядке.
1: Ну, ТюмГУ, кстати, мне кажется, свои слова отвечают. Я вот училась в одном из корпусов Египе, вот там. Как только я закончила учиться, его,
0: правильно,
1: конечно...
0: Правильно, Египет.
1: Да. Сразу видно, нефтегаз не сильно отличается и блещет умом. Вот, закончила обучение, и его там разрисовали, отреставрировали, да? Все сделали красиво, да.
0: Ну, будем надеяться в очередной раз, что это многострадальная баня, наконец-то, да, как-то ее пристроят, и она будет функционировать, да.
1: Приобретет свой вид, да.
0: Хотелось бы, конечно, уже, но все равно немного так вот скептически пока к этому всему относимся.
2: Спонсор шоу – ресторан «Гоза Гоза». «Гоза Гоза» – новый ресторан в Тюмени. Кухня и бар.

0: в утреннем шоу «Рена Красной Армии». «Lucky Ones» называется песенка, которую мы послушали. 7 часов и 19 минут в Тюмени. И, Яночка, скажите, пожалуйста.
1: Пожалуйста.
0: Вам когда-нибудь говорили, что вы чья-то муза?
1: Ой, ну...
0: И вдохновляете на что-то полезное, действительно?
1: Ну, что-то было такое, подсказывает мне, да.
0: Или, ну, то, что вдохновляете на ерунду всякую, это
1: да
0: понятно.
1: Ну, нет.
0: Это понятно, что говорили. В общем, собственно, ты вдохновила сегодня обсудить следующую тему. Вот про круглую баню ты говоришь, да, что
1: да.
0: ее пристроили, что ее отдали. Вот она никому не была она нужна. В итоге вот ее отдали.
1: Ну, я хотела, но у меня зарплата позже пришла, и вот 1 рубля не было там на торгах.
0: Так, ну и, в общем, мы решили сегодня действительно экстраполировать это на нашу жизнь, да, и поинтересоваться, есть ли у вас что-то такое, что как бы вам уже не надо. Не надо уже. И вы бы с удовольствием это кому-нибудь отдали, лишь бы это просто забрали уже, и больше этого у вас не было.
1: Да, и вот такой вопрос. Что конкретно у вас такое есть? Делитесь, рассказывайте, почему оно вам не нужно.
0: Почему вы не можете это выбросить просто?
1: Да, просто взять и пойти выкинуть.
0: 8-9-2-2-3-0-1-4-6. Голосовые, текстовые в МАКС, пожалуйста.
1: Ну и канал ВК, Радио Красная Армия. Там комментарии тоже пишем.
0: Ну и в ближайшие минуты не пропускайте гороскоп и свежие новости. А из музыки проект Нептуника. Вот и...
2: Реклама. Привет! Я сегодня записываю сториз из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
3: Здравствуйте!
2: Я думала, что гонки — это сложно, а тут всего две педали. Как у тебя в машине?
3: Ну да, я тебя 2 раза обогнала.
2: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
4: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы 1/2 года. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Тюмень, Шашлыков с вами. Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в Шашлыков. Покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.
7: Мамы и учителя, это для вас. Урок эмпатии в мире на ощупь. Ваши дети почувствуют мир руками. Безопасная экскурсия в темноте вместе с незрячим гидом. Это увлекательно и глубоко. Приводите класс или семью. Пусть дети увидят, что мир больше, чем картинка. Мир на ощупь. Запись на сайте. Добро начинается здесь.
8: ИП Габаненко Максим Викторович, ОГРН, Н 325-723-2032-601.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОС, ЗПС, ФЗО, чаепатная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
3: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: 7.25, точное тюменское. И на Красной Армии новости сейчас расскажет Николай Антонов. Приветствуем тебя.
1: Доброе утро. В Тюмени 83 шаровидные ивы 3-метровой высоты из местных питомников высадили на газоне у путепровода на Черевическом тракте Федюнинского. Как отмечают специалисты, сейчас самое удачное время высадки. Деревья готовятся к спячке, у них замедляется обмен веществ. В такой период саженцы готовы к переезду из питомников на постоянное место обитания. В планах леспаркхоза – озеленение парков, скверов и дворов. После посадки за деревьями будет постоянный уход в течение 2 лет. При гибели подрядчик произведет замену за свой счет, пояснили в администрации Тюмени. Российский производитель модульных сооружений «Пока нет дома» вошел в состав Ассоциации строительно-индустриальный кластер Тюменской области. Компания занимается проектированием, производством и установкой жилых, коммерческих и туристических зданий по всей стране. Собственное производство есть в 8 городах. На сегодня в строительно-индустриальный кластер входят более 120 компаний из разных регионов страны и Казахстана. В Тюмени перекрыли улицу Салехардскую на 3 участках до 20 ноября. Движение запрещено от улицы Самарской до Адеева, от Адеева до Революции, от Революции до Николая Чаплина. В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта пояснили, что здесь проводится реконструкция участка тепловой сети. На этом у меня все. Далее утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: А вот и гороскоп на сегодня, 1 октября, четверг. Погнали!
1: Овны, сегодня вам важно прислушаться к своему сердцу, ведь оно может дать важные подсказки.
0: Тельцы – это один из тех дней, когда даже самые простые дела могут потребовать значительно больше времени.
1: Близнецы, настроение может скакать и портить те отношения, за которые вы так долго и упорно боролись. Постарайтесь контролировать себя.
0: Раки, если у вас есть важные дела, принимайте за них с самого утра.
1: Львы, не все будет даваться так легко, как хотелось бы, но все-таки преобладать будет позитивный настрой во всех начинаниях.
0: Девы, старайтесь не нервничать из-за мелких трудностей.
1: Весы, звезды советуют вечером остаться в тишине и одиночестве. Вам важно подумать о будущем, составить четкие планы.
0: Скорпионы, покажите, на что вы способны, продемонстрируйте свои самые лучшие качества.
1: Стрельцы, не исключено, что возникнут домашние проблемы, решение которых потребует дополнительных, незапланированных расходов.
0: Козероги, будет нервно и непросто, но вы довольно быстро убедитесь в том, что двигаетесь в верном направлении.
1: Водолеи. Чем меньше внимания вы будете уделять сомнительным проектам, тем благоприятнее и спокойнее пройдет этот день.
0: Ну и рыбы. Определились с приоритетами? Ну вот и действуйте в соответствии с ними.
2: Спонсор шоу – ресторан «Гоза-Гоза». «Гоза-Гоза». Радость в квадрате. Кухня и бар. Пожарных и спасателей один.

0: 5 минут точное тюменское. Ну и далее. Далее страничка вдохновения и мотивации.
1: Угу. Расскажем вам, что случилось в этот день. Какой праздник, событие, открытие. Может быть, это день рождения какого-то известного такого человека. Вдохновимся этими историями. Ну и, конечно же, настроим вас на позитивный вообще лад сегодняшнего дня.
0: Угу. Ну и, пожалуй, вот самое главное, о чем хотелось бы сказать. Сегодня Международный день пожилых людей.
1: Кстати, да. Да-да-да. Я помню, когда раньше в автобусах ездил, постоянно вот эти вот объявления были 1 октября, где желтый такой фон, и пожилых людей нужно было поздравлять. Угу. Я все время над мамой шучу, говорю, мама, это твой день, ха-ха, с праздником.
0: Если честно, я ждал, ну, знаете...
1: Что тебя поздравлю?
0: Да,
1: я уже подготовилась, конечно.
0: Да? Да? Что, открытка там или что? Ты будешь с открытки читать?
1: Ну, это, ну, за эфиром, говорить, да.
0: Ну, взрослые люди так любят с открытки почитать. Но, Яночка, не надо. С 60 до 74 лет, вот это считается пожилой возраст.
1: А, мам, отмена, мам, я тебя не поздравляю. Нет, если ты слушаешь, нет.
0: Так что, вот будьте тоже осторожны. Поздравляйте вот... у кого действительно праздник.
1: Ладно, все окей.
0: Ну, это нет, конечно, и друзей тоже можете для прикола. Вот это в стиле, знаете, открытка в WhatsApp. Вот это вот.
1: Отправляем уже с самого утра.
0: Но это еще не все. Еще много разных событий, которые могут нас вдохновить. Поэтому о них поговорим сразу после Kima Sounds. Rise Low.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, в Тюмени к этому часу плюс 10 градусов и солнечно. В течение дня потеплеет до 20 тепла и осадков не ожидается.
3: Спонсор программы – компания «Скандия». Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
2: Реклама.

0: Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
2: Замените стекла в моей машине?
3: Какой у вас автомобиль?
2: Современный.
3: Конечно, заменим.
4: Лаборатория «Автостекла» заменит стекла в автомобиле любого года выпуска. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
6: Захавай!

0: Что сегодня интересного произошло в истории 1 октября? Ну, давайте вот, наверное, с такого начнем. День CD-плеера сегодня отмечается. Для тех, кто не в курсе, это такое устройство, которое работает на компакт-дисках и позволяет слушать музыку на ходу.
1: Да, и при этом наушники проводные от этой штуки.
0: Угу. Вообще, первый портативный CD-плеер появился в 1984 году, как мне удалось выяснить. И по размерам он равен примерно 4 сложенным вместе коробочкам для дисков. То есть вот такая вот толстюпельная штука.
1: Да, примерно сантиметров 5, наверное, 6.
0: Да. И ранние модели страдали от того, что сильно заикались при ходьбе. Ну, то есть там как бы вибрация, да, и постоянно...
1: Так и появились вот эти вот дабстепы, там еще что-то такое.
0: И вот эти эйрбэки в рэп-музыке, которые...
1: Да-да-да.
0: Ну, вообще, у тебя был CD-плеер, кстати?
1: Да, был.
0: Северная, смотрите, из мажорской семьи.
1: Родилась я в Тюмени, я тюменкой считаю себя, что не знаю. Да, у меня был, и я прям помню, что самой мне сложно было вот какие-то диски покупать, что-то там делать. Я просила брата.
0: Ой, бедненькая.
1: Ну, конечно.
0: Сложно покупать было диски.
1: Да нет, я просто, чтобы он потратился, а я слушала потом.
0: А, так?
1: Ну.
0: У меня не было, но я, конечно же, вообще о нем мечтал. Вот. И, вы знаете, сейчас можно, я могу позволить себе эту мечту, хоть 10. Я посмотрел на Авито, сейчас можно какой-нибудь Panasonic CD-плеер, ну, такой хороший, купить там за 2,5-5 тысяч. Ну, зависит от состояния.
1: Зачем тебе он? Ты прям будешь ходить слушать? В машине будешь ехать?
0: Абсолютно ни зачем. Просто чтобы... Потому что могу себе это позволить.
1: Ну, тогда да, аргумент.
0: Также, ну, и вот туда, вдогоночку, сегодня Международный день музыки.
1: Ну, так это же вообще...
0: Музыка тоже должна быть какая-то.
1: Все отмечаем. И те, кто создает эту музыку, и те, кто слушает. Ну, и те, кто невольно даже слушает эту музыку, приходится.
0: Ну, соседи, да,
1: ну,
0: и
1: конечно,
0: вот эти проезжающие машины.
1: Угу.
0: Так, я, знаете, что еще хотел сказать? Я уже забыл, ладно.
1: О, день пожилого человека. Отмечаешь все-таки.
0: Окей, ладно. Международный день кофе. Еще сегодня расскажу вам легенду, как появилось, как открыли этот напиток. Значит,
1: это вот что касаемо косточек, да? Вот они что-то поели, выкакали, и вот теперь так открыли.
0: Нет, у тебя все одно да потому вот это. Выкакать это вот. Значит, напиток открыл пастух. Ну, действительно, коза здесь связана. Открыл пастух из Эфиопии. Он заметил, что козы начинают танцевать и не спят по ночам после того, как пожуют эти ягоды.
1: Я про эту историю, да-да-да.
0: В общем, местные монахи попробовали сварить отвар из ягод, чтобы не засыпать во время долгих молитв. И, ну, сработало. Поэтому кружечку флэт-вайта за всех любителей кофе сегодня обязательно. Так, ну и еще сегодня Всемирный день татуировщика. Мы как люди с татуировками. Ну, я не знаю, Яна, можно ли считать то, что у тебя это...
1: Можно, можно. Она же навсегда, значит, можно.
0: Ну,
1: даже
0: просто...
1: если точка. А вот это вот, вот эти вот буквы на тыльной стороне ладони.
0: Ну, человек служил, что ты?
1: Ну, что, тоже татуировка же.
0: Ну, к этому
1: Вот здесь вот между пальчиков, знаешь, имя пишут.
0: Да.
1: Вот.
0: Вот самое необычное место, которое я видел, вот как ты думаешь, где татуировку я
1: За
0: видел?
1: За ухом.
0: Нет. Вот здесь вот на внутренней стороне нижней губы.
1: Да, я тоже видела такое.
0: Лав написано у девочки. Не знаю, для кого это.
1: Зачем? Вот, ну, не видно же.
0: Не,
1: ну
0: тогда меня, конечно, поразило это вообще.
1: Тогда это при каком обстоятельстве это выяснилось?
0: Она сама просто показала.
1: Ну ладно, ладно.
0: Мы обсуждали вот эту тему, она такая, вот смотрите. Вот так это было. В общем, день интересный, разнообразный, насыщенный. Вдохновляйтесь и вперед побеждать!
2: Спонсор шоу – ресторан «Гоза Гоза». За солнечным настроением и вечерами в кругу семьи «Гоза Гоза».
3: На Красной Армии утреннее шоу. Здесь Саша, здесь я, Тюмень. Let's go!
4: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Тюмени. Ну и давайте напомним тему, которую мы сегодня с вами решили подробненько, так плотненько обсудить.
1: Угу. Ну и мы мысленно переносимся к набережной, мосту влюбленных. Немножечко там заворачиваем на Ленина, немножко проходим. И слева смотрим, что? Правильно, круглая баня у нас стоит,
0: легенда,
1: постаивает.
0: Легенда.
1: Угу. Легенда уже это нашего города, да. Там планируют сделать современный студенческий и культурный центр. А все потому, что ее сняли с продажи и отдали ТюмГУ.
0: В общем, этот турецкий сериал под названием «Тюменская баня»,
1: да,
0: наконец-то...
1: последний сезон уже
0: вроде
1: выходит.
0: Вроде бы, да, выходит на финишную прямую. Ну и, в общем-то, мы решили зацепиться за слово «отдали» и поинтересоваться, а есть ли у вас дома тоже какие-то вещи, которые вы с удовольствием бы уже отдали, просто чтобы они у вас уже, их не было.
1: Да, вот. не продать, а вот именно отдать что-то такое.
0: Я вам могу рассказать про историю нашей семьи.
1: Давай.
0: У нас есть такие замечательные гаджеты, как хлебопечка и соковыжималка.
1: Угу.
0: Ну, соковыжималка, когда жена была беременна первым ребенком. Все, мы решили, что будем пить
1: витамины,
0: свежевыжатые соки. Угу. Да. Пару раз мы это сделали, офигели от того, как ее надо потом мыть, от этого всего жмыха.
1: Да.
0: И как-то эта идея нам уже не очень-то и понравилась. Но соковыжималка у нас осталась.
1: Угу.
0: Примерно такая же история и с хлебопечкой. Чтобы испечь в ней хлеб, это мероприятие на целый день.
1: Да.
0: Что пока замес идет.
1: Угу.
0: А потом этот хлебчик очень быстро съедается.
1: Конечно.
0: Буквально за один присест. Ну
1: так.
0: И стоит ли это страдание того, когда можно просто вот в магазинчик, оп, 30-40 рублей, у тебя свежайший
1: хлеб.
0: Да.
1: Ну, согласна. Так, ты сказал, что у тебя есть соковыжималка, да? Угу. Мне просто, я вот давно хотела. Как насчет поговорить об этом?
0: Поговорим, да. Ну, отдать это я, ну, так сказал, типа.
1: А, ну, понятно, да.
0: 8-9-2-2-3-0-1-0-4-6, это наш Макс. Текстовые, голосовые туда направляем по данным вопросам.
1: Да-да-да. Ну, и ВК, радио Красная Армия, тоже пишите.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, Тюмени к этому часу плюс 10 градусов и солнечно. В течение дня потеплеет, плюс 20 ожидаем, и осадков не будет.
3: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Реклама. Мы свежие.
4: Мы качественные.
2: Мы вкусные. Мы доступные.
4: И мы стали ближе.
2: Мы «Тюменские продукты».
4: Выбирай свежее, покупай «Тюменское». Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
3: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
4: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
5: Категория 6+.
6: Самое сладкое напоследок. Распродажа последних готовых квартир в ЖК «Новый» отделом «Девелопмент» на Червишевском тракте. Тихий район, закрытый двор, а детский сад прямо у комплекса. Да еще и копить не нужно. Первый взнос всего от 200 тысяч рублей. Успейте забрать сладкое предложение. Звоните 56-81-82. 56-81-82.
7: ООО «Специализированный застройщик Сатурн». Проект на декларации на сайте наш.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Захава!

0: армии, Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. Отражение называется их совместная песенка. 7 часов и 57 минут в Тюмени. Ну а мы сегодня решили обсудить, есть ли у вас какие-то вещи, которые вы бы уже хотели отдать, точно так же, как администрация города отдала круглую баню ТюмГУ. И вот какие сообщения к нам прилетают. Давайте голосовое сначала послушаем.
1: Давайте.
2: Магнитики с холодильника, они мне уже не нужны. Но выкинуть их очень жалко. Но я бы кому-нибудь с удовольствием бы отдала эту коробку магнитиков.
1: Угу. Понимаем, да, их очень много. Особенно со временем начинает немножко раздражать то, что где-то вот эти вот люди были все, а твои вот, где ты был, их намного меньше.
0: Да. Ну, я могу честно сказать, мы когда переехали вот в квартиру, там у нас оказался встроенный холодильник, который, ну, на него нельзя вешать магнитики. Угу. Поэтому мы сели еще раз вот, как фотоальбом, знаете, пролистать. Да, а да, это да. У нас оттуда, это у нас отсюда, да-да-да. И все. Нет у нас больше магнитиков.
1: Ну, вы смелые вообще.
0: Жестокие, да. Нет у нас
1: бездушные.
0: Сердца. Да-да-да. Вот
1: смелые
0: такие
1: бездушные.
0: Мы, да.
1: А вот еще сообщение. Хотели продать за дешево старые вещи ребенка. Постиранные, как новые. Нам уже просто все мало уже. А выкидывать жалко.
0: Я вам могу рассказать тоже историю по поводу детских вещей. Я, когда... Вот тоже у нас первый ребенок. Все, мы готовимся. И люди об этом узнают. Они говорят: о! Давай,
1: секунду.
0: Приезжай, у меня там игрушки, ничего не покупаю, куча одежды, все, я вас всем обеспечу. И я такой думаю, какие же это замечательные люди,
1: благородные,
0: да? Благородно, да, вот помогают нам, все, я беру там что-то, шампанское, конфеты, приезжаю, все это вручаю, мне выносят миллион пакетов, я такой думаю, как же это круто, да? А потом, когда я оказался уже вот с этой стороны, я понял, что на самом деле люди решают свои проблемы, потому что им это реально жалко выкинуть. И как бы они решают свою проблему, они освобождают место у себя дома.
1: Да-да-да.
0: И это они мне еще должны шампанское и конфеты, блин, за то, что я все это забираю.
1: Ну тебе же это пригодилось в итоге?
0: Ну конечно, пригодилось.
1: Ну вот, все, все счастливы. И мы счастливы.
0: Ну, в общем, это такая, это не вам делают одолжение, они это свои проблемки закрывают, поэтому...
1: Ну, тут берите, но частично, чтобы не сильно было хорошо.
0: Не будьте такими вот, да, наивными, как я. 8-9-2-2-3-0-100-4-6, текстовые и голосовые сообщения мы принимаем в МАКС.
1: Ну и текстовые сообщения принимаем в канал ВК «Радио Красная Армия», пишите.
0: Какая у вас есть вещь, которую вы бы с удовольствием отдали?

0: 8 часов в Тюмени. Солнце есть, утреннее шоу Red включили. Поздравляю, вас ожидает шикарный день.
1: Как месяц встретишь, так его и проведешь. Сегодня 1 октября, начинай его правильно.

0: Самойлов.
1: И Яна Кушнир тоже здесь присутствует. Это я. Да-да, всем привет, доброе утро и классного такого суперсолнечного дня. Еще одного, кстати, теплого. Вот вчера думали, что вчера последний день, но нет. Сегодня
0: еще
1: он еще, да.
0: Такой, знаете, по инерции, как бы еще. Ну
1: да.
0: Ладно.
1: Но это подарок. Прям вот такое чувствуется подарочный день. Сегодня четверг, 1 октября, начало нового месяца осени. Представляете, уже месяц целый пролетел. Как?
0: Да.
1: Вообще
0: что
1: очень
0: называется,
1: быстро.
0: За красивые глазки. Немножко не выспавшись, такие чуть узенькие, но все-таки красивые
1: ну
0: глазки.
1: И вот хочу честно признаться по поводу не выспаться. Я сегодня проспала. Вот, ну не опоздала, но проспала. И каково было мое удивление, что всего каких-то 10 минут меняют обстановку на улице и на дороге. Я увидела людей. То есть уже в половину седьмого люди такие, ну все, пора выходить, гулять, ехать там и так далее.
0: Ну да, есть такое. Ну мы тебя с этим поздравляем.
1: Спасибо.
0: А ты вообще из каких людей, вот расскажи, которые вот, ну еще на минут, на 10 минуточек еще перекладывание будильника.
1: Это вот как Ди Каприо.
0: Я, конечно, вообще в этом плане образцово-показательная дисциплина. Вот насколько поставил будильник, вот сразу же подскочил, ну, как-то там добрался до телефона.
1: Подняли, проснуться забыл,
0: ну,
1: да?
0: Ну, типа того, да. Ну, в общем, как бы то ни было, мы здесь, вы здесь. И мы бы хотели вас пригласить. Сегодня вот 1 октября, мы говорим, да? Сегодня открытие ресторана «Гозо Гозо». И вы обязательно должны посетить это замечательное место. Тем более в такой солнечный денек. Тогда вот просто впечатления будут идеальные.
1: Да-да-да. Там именно в том месте солнце прям вот от рассвета до заката. Все это светит в ресторан красиво, так переливаются все витражные стекла и подсвечивает то, что там внутри. А там внутри очень интересный дизайн, который сделан с душой.
0: Там прям буквально, знаете, вот Испания в каждом уголочке. Здесь вам вот то, что напоминает морскую волну. Здесь платье танцовщицы фламенко. Из стены торчит бык Гозо. Такой он металлический. Сделан, кстати, тюменскими мастерами. Вот есть более камерный зал. Есть такой, ну, скажем так, такой повседневный, да, вот что-то забежать, что-то.
1: Но всем будет комфортно сидеть, потому что стулья на разном уровне.
0: Такой каскад получается, чтобы все получали вот доступ к солнцу. Ну и кухня там, наше почтение, конечно. Очень все круто сделано, да. Поэтому успевайте сегодня на открытие в числе первых тоже побывать. Так, ну а мы собираемся далее вновь затронуть информационную картину дня. Вот так вот, прям, своими грязными, немытыми руками, вот такие вот, и рассказать вам самое важное.
1: Ну, я чистыми, с вашего позволения, потрогаю, не люблю это вот все пачкать.
0: Да? Я один, что ли?
1: Ну да, Саш, сходи пока. В общем, тюменская новость. Выяснилось, что, когда произойдет, какие цифры. Цифровые изменения, ну, именно численные, нет, не цифровые, численные. Да, изменения. К какому году?
0: Так, ну, окей, пока что звучит все очень так размыто, непонятно, но мы уже скоро все вам подробненько разжуем, что называется, вот, поэтому дождитесь обязательно. Всем еще раз привет.
1: Доброе утро.

0: Тюмени. Итак, что-то про числовые изменения, которые ожидают нас, тюменцев, когда-то.
1: В ближайшем, даже почти обозримом будущем. Итак, Тюмень все-таки станет наконец-то-таки миллионником. Я думала, что уже мы давно миллионники. Если посчитать вот всех там приезжих, уезжих, там всяких местных.
0: Ну, это не считается, нет. Надо, чтобы все официально было.
1: Ну, а много же неофициально живут, например, с временной пропиской. Это считается?
0: Ты тоже? Знаешь таких людей?
1: Нет, конечно, не знаю, нет. Откуда мне? Слышала, слышала.
0: Позвонят сейчас нам из миграционной службы.
1: Да, и тебя заберут. В общем, выяснилось, что по документации, если ей верить, то к 2040 году так. Численность жителей Тюмени будет составлять даже чуть больше миллиона человек.
0: Как это интересно, вот посчитали? То есть,
1: ну, так, геометрическая прогрессия или там
0: туда,
1: какая?
0: Сюда, значит, эти да. С теми там сейчас эти замутили. Сейчас, да. Наверное, у них уже скоро ребеночка, они. Ага, ага. Вот. Для меня, ну, это так немного выглядит.
1: Мне кажется, это статистика какая-то роддома, например. Вообще брака из этого. Кто там? Где? Сочетают браки.
0: Вы посмотрите, да?
1: Сочетают браки.
0: Не знает она, но...
1: Ну, конечно, я никогда не была замужем.
0: Слушай, Яна, я вот тоже хотел эту тему поднять. Смотри, ну, я свой вклад уже в этот вопрос... Хочется же быть
1: стать миллионером? Ты в ноль вышел пока еще, даже еще не вышел в ноль.
0: Ну,
1: по численности людей. Решается вопрос.
0: А ты как все? Я вот, знаешь, буду тот самый... твой родственник, да, который, ну, типа родственник, который... Янка, все уже, рожать тебе пора. Часики-то тикают.
1: Ой, да они уже, это бомба замедленного действия, а не часики какие-то. Но у меня, кстати, никто так не говорит. Ни родственники, ни друзья. Я этим не страдаю.
0: Вот я займу. Потому что, вот, видите, поэтому это не происходит, потому что разговоры не ведутся, все.
1: Они разговоры там должны вестись, Сашенька.
0: Это я знаю.
1: Но тебе виднее, да.
0: Поверь мне, да. Деточка, поверь мне, да, я знаю, как делается. Но я, знаете, решил узнать, а какие, типа, плюшки, приколы дает статус, типа, город-миллионник. И, значит, ну, тут провалился, короче, в архив новостей и узнал, что, оказывается, да ничего вообще. Это просто...
1: Подожди, а как же?
0: Просто, круто. Мы миллионник.
1: Не согласна.
0: Круто.
1: Девушки, все на защиту этой новости... Появляется золотое яблоко. По идее, он только в городах-миллионниках.
0: Ну, про Макдональдс тоже так говорили. Ну, и все равно открыли.
1: Ну, так просто они такие, а, Тюмень? Ну, классный же город, ну, давайте откроем.
0: Ах, может, тогда и не стоит торопиться с этим, потому что, ну, только из-за золотого яблока давайте, может, притормозим немного. Может быть, а то, ну...
1: Нет, надо!
2: Спонсор шоу «Ресторан Гоза-Гоза». Гоза-Гоза. Радость в квадрате. Кухня и бар. Пожарных и спасателей один.

0: Тима, Айова и Доуз в утреннем шоу Red. 8 часов и 20 минут в Тюмени. Ян, ну вот расскажи, это же, ну, про эту ситуацию, когда, знаешь, кто-то тебе понравился, так смотришь, да, на этого человека, а потом бац, он на тебя посмотрел, вы так, типа, встретились взглядами и так... Так, типа,
1: ой, ну похоже,
0: вот
1: да.
0: Это вот про это, да?
1: Ну да, да. Но знаешь, я почему-то не об этом в первую очередь подумала, а вот как мы с тобой эфир идем, и когда я что-то хочу сказать, я так глазами показываю, и так увеличиваю их, типа, смотри, я сейчас тут сейчас скажу что-нибудь.
0: А, это об этом? Ты это?
1: Ну, как будто бы да. Не, ну, конечно, это не про нас, это вот про вот эту вот романтику, ситуацию.
0: А работает вообще такой вид, ну, как бы, когда-то флирта? Просто я, когда, ну, к жене к себе подкатывал, вот я так и, у нас так и было. Это было, сколько там, 20 лет назад, наверное. Ну, тогда
1: и вот так взгляд ее уловил?
0: Ну, мы так друг друга, да.
1: Ну, конечно, когда это взаимно, это работает, да.
0: А если не взаимно, тогда че смотришь, да?
1: Да, вот да, да, да, не смотри ни картина.
0: Окей, так, мы тут, кстати, посмотрели, значит, новости и обнаружили, что легендарная тюменская круглая баня, которая стала уже мемом, даже уже, знаете, не мемом, а мемом.
1: Уже как вот будто настолько. Всем. Да.
0: И, оказывается, ее, в общем, решили снять с продажи и отдают в пользование Тюмгу. Там да. Что-то сделают кампус, какой-то студенческий центр, вот, современный коворкинг, вот эти все штуки.
1: Вот
0: open space.
1: Модные, да. Может быть, даже и какой-нибудь, как это вот, сверху купол такой, чтобы смотреть на небо. Как он называется? Понятно. В общем, что-то сделаю такое интересное, Саша, пока не...
0: Упал.
1: Ну, понятно. И вот вдохновились этой темой и решили вот такое у вас спросить. Есть ли что-то такое ненужное дома, в гараже, не знаю, где-то еще, чтобы вы с удовольствием кому-то отдали? Вот продать нет, там выбросить жалко, а вот отдать... Вот, да. Нам подсказывают слушатели планетарий. Именно это слово я и вспоминала.
0: 8-9-2-2-3-0-1-4-6. От какой вот старой вещи вы бы уже хотели избавиться, кому-то ее отдать? Пишите в Макс. Не только пишите, голосовые записывайте. С удовольствием вообще послушаем ваши голоса. Ну и канал ВК, радио Красная Армия. Там, кстати, я мем придумал. Зайдите, посмотрите, оцените мой юмор. Далее у нас гороскоп, свежие новости и Кайго, take me back.
2: Реклама. И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
3: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
4: Мы свежие.
5: Мы качественные.
4: Мы вкусные. Мы доступные.
5: И мы стали ближе.
4: Мы тюменские продукты.
5: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
6: Перемены в жизни заслуживают поддержки. Свадьба, рождение малыша, новая работа. За важные события География дарит скидку на квартиру. Выбирайте свою на география.рф.
7: Реклама. Застройщик ООСЗ ЕСБ недвижимость. Проектная декларация наш.дом.рф.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
10: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная 74, строение 3. Звоните 500-580.
11: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93-19-90. Рестоклуб «История».
12: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

0: 8.26 в Тюмени на Красной Армии новости. С нами Николай Антонов. Привет.
1: Доброе утро. Работы по благоустройству третьей очереди экопарка «Затюменский» планируется завершить к 2030 году. Это коснется территории в районе улиц Барнаульской, Институтской, Ямской, Оловянникова, сообщил в своих соцсетях глава Тюмени Максим Афанасьев. По словам мэра, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве по развитию территории экопарка вместе с компаниями «Зеленый парк», «Тюменские минеральные воды» и ИП «Кривцов». Инвесторы выполнят работы по благоустройству экопарка на безвозмездной основе. Администрация города, в свою очередь, займется очисткой пруда Оловянникова. Почти 70 компаний активно работают с фондом капитального ремонта Тюменской области. Об этом рассказал замгубернатора Павел Перевалов, сообщает «Тюменская линия». Всего в реестре квалифицированных подрядных организаций, которые имеют право выполнять работы по капремонту, более 300 компаний. В целом региональная программа капремонта многоквартирных домов рассчитана на 30 лет. В ближайшие 3 года планируется обновить почти 2000 конструктивных элементов домов. В Тюмени изменят маршрут автобуса номер 63. Такое решение принято для сокращения времени ожидания пассажиров, сообщили в администрации города. Маршрут теперь будет следовать до остановочного пункта «Центральный рынок» через улицу Марисы Трезы и остановку «Сквер Немцова». Движение в сторону района завода медоборудования прекращается. Пассажиров маршрута номер 63 по-прежнему останется возможность сделать пересадку на остановке улица Марисы Трезы. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: утро, Настя и Дима Билан в утреннем шоу «Радио Красной Армии» совместочкой «Эпилог». 8.32 в Тюмени. А теперь здесь уже мы и свежий гороскоп на сегодня. 1 октября, четверг, поехали.
1: Овны, сегодня вам важно прислушиваться к своему сердцу, ведь именно оно может дать важные подсказки.
0: Тельцы, это один из тех дней, когда даже самые простые дела могут потребовать значительно больше времени.
1: Близнецы, настроение может скакать и портить те отношения, за которые вы так долго и упорно боролись.
0: Раки, если у вас есть важные дела, принимайтесь за них с самого утра.
1: Львы, не все будет даваться так легко, как хотелось бы, но все-таки преобладать будет позитивный настрой во всех начинаниях.
0: Девы, старайтесь не нервничать из-за мелких трудностей.
1: Весы, звезды советуют вечером остаться в тишине и одиночестве. Вам нужно подумать о будущем.
0: Скорпионы, покажите, на что вы способны и продемонстрируйте свои лучшие качества.
1: Стрельцы, не исключено, что возникнут домашние проблемы, решение которых потребует дополнительных незапланированных расходов.
0: Козероги, будет нервно и непросто, но вы довольно быстро убедитесь в том, что двигаетесь в верном направлении.
1: Водолеи, чем меньше внимания вы будете уделять сомнительным проектам, тем благоприятнее и спокойнее пройдет этот день.
0: И рыбы, определились с приоритетами, ну вот и действуйте в соответствии с ними.
2: Спонсор шоу – ресторан «Гоза Гоза». За солнечным настроением и вечерами в кругу семьи «Гоза Гоза».

0: Что? И отлично, мы продолжим четверг истории под названием «Магнетик» в Тюмени, 8.35. И обычно в это время у нас начинается рубрика «Only Facts», и сегодня без исключений.
1: И именно в ней мы рассказываем рандомные, абсолютно на разные темы факты, делимся ими с вами. Ну а вы выступаете в качестве судей и решаете, какой факт вам больше понравился.
0: Ну и по итогам недели проигравший ведущий должен попробовать, ну не то что попробовать, а прям отведать так вот душевно прям. Маринованные грузди со сметанкой, с лучком, все как надо. Ну, мы такое не любим, поэтому мы решили вот такое страдание.
1: Мы такое очень сильно не любим вообще, прям сильно-сильно.
0: Да,
1: сильно,
0: Яночка,
1: сильно.
0: Да?
1: Да, уже прям я чувствую эту тенденцию, что скоро я попробую
0: да,
1: это мероприятие.
0: Да, 3-0! Мы фиксируем вот такой счет на этой неделе, значит, тебе никак уже не отыграться. И поэтому завтра...
1: Я не понимаю, почему так вообще.
0: А ты
1: вообще
0: прям,
1: не понимаю.
0: Прям со сметаной предпочитаешь? Или, может быть, греческий йогурт, чтобы поменьше
1: калорий?
0: Ты вот
1: зачем издеваешься?
0: Хорошо, давайте так. Я буду тебе твоим официантом. Буду тебе...
1: Да просто поставь и уйди, чтобы тебя не забрызгало там ничем случайно.
0: Но, тем не менее, знаете, гол престижа, возможно, Яна все-таки оформит. Кто у тебя сегодня?
1: У меня сегодня интересная такая азартная история из Италии.
0: Из Италии. Mm-hmm. О, отлично. Хорошо, я сегодня вам расскажу про кое-что про акул. Про акул. Mm-hmm. Италия против акул. Вот такая у нас такое соревнование. Сразу после Шакиры. Дай-дай. Будут подробно развернем наши факты. Оставайтесь поблизости и не пропустите.
2: Реклама. 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
3: Даже если вы не решили, какую собаку взять, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и площадки для собак на страна.ком.
4: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент». Уточняйте наличие площадок для собак на страна.ком. Действует для сданных домов.
5: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.
6: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
7: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
10: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
11: 4 и 5 сентября – дни обмена в «Бруснике». Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте брусника.ру.

Денталь. Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: 8:42 в Тюмени. Ну что, интриги на этой неделе вроде как уже не получается, потому что мои факты выиграли 3 раза. Вот, но я человек азартный, и я уверен в том,
1: и
0: что...
1: И неприятный.
0: Да, у меня получится на этой неделе сделать то, что в спорте называется свип, то есть вообще в сухую вынести 5-0. Поэтому я готов поднять ставки.
1: Так.
0: Яна Алексеевна, ты готова?
1: Готова, конечно.
0: Если, значит, будет 5-0. Тогда...
1: Ты тоже попробуешь со мной грибы.
0: Не-не-не, если 5-0, тогда нет. Если у тебя хотя бы одна победа будет,
1: ну вот
0: на
1: так,
0: этой неделе, хотя бы одна.
1: Угу.
0: Тогда я присоединяюсь к дегустации груздей маринованных.
1: Пожалуйста, вы сейчас все это слышали, пожалуйста, если хоть какое-то вообще чувство сочувствия ко мне есть, а я прям, ну вот, ну сильно не люблю. У меня даже есть история на этот счет. Завтра, ну или когда будем снимать видео, как я все это ем, я обязательно это расскажу.
0: Да, давишь на жалость. Понятно. Да, ну давайте переходить к фактам. Напомню, что я на правах победителя начинаю. Итак, хотелось бы познакомить вас с таким господином, как Питер Бенчли. Вы все прекрасно его знаете. Ну, точнее, вы знаете его произведение «Челюсти». Тот самый роман про акулу, который впоследствии экранизировал Стивен Спилберг. Много миллион там частей выходит. Фильм стал культовым и так далее. И вы знаете, что вот этот Питер Бенчли в последние годы жизни стал ярким защитником акул и морской экосистемы в целом. И он написал несколько работ, в которых подверг критике негативное отношение к акулам, которое сложилось в массовом сознании, в том числе благодаря его книге «Челюсти» и фильмам, которые выходили.
1: Ой, ну мне кажется, он в прошлой жизни был женщиной. Сам обиделся, сам придумал
0: вот
1: все это.
0: Того, да.
1: И вот сам потом это все разруливает.
0: Нет, это типичный мужской поступок, смотри. Ты сначала создаешь себе трудности, а потом героически их преодолеваешь.
1: Ну, тоже верно, да. Это подходит.
0: Ну, вот такая парадоксальная история.
1: Плюсик «Челюстям». Я, кстати, не смотрела этот фильм ни разу.
0: Я тоже.
1: Мог бы для приличия сказать, что смотрела. Твой же факт. Ну и, ну что, что? Стало мое время, моя хорошая. Переносимся в Италию. Немножечко такую древнюю, но Италию. Там красиво. Итак, в колоде итальянских игральных карт отсутствуют дамы. Там, значит, в традиционной вот этой вот колоде нет дам, потому что исторически ее придворный ряд состоял из 3 фигур. Это король, конек, ну, то есть кавалер, и валета. Ну, прям так написано, валета, не вальта, пажа. Иерархия карт была сугубо мужской и военной, поэтому, собственно, вообще и отражала социальные реалии средневековой Европы, где и зародились, собственно, эти карточные системы.
0: Дама — это же что? Это королева, типа?
1: Да.
0: Поэтому...
1: И им было неприятно, что она в целом вообще присутствует, ну, как будто бы она в войне-то не участвует, ну, и что потом, как бы, ее бьет и король, и еще и туз ее бьет, ну, и, типа, зачем вот это вот все неприятство? Это мужская игра.
0: Как сказал... Айсгер говорит, моя дама бьет туз.
1: Вот.
0: Не знаю, просто вспомнилась эта песня почему-то. Должно быть так, да?
1: Угу.
0: Ну что ж, факты сегодня интересные, интересные. Ставки увеличиваются, поэтому мы приглашаем вас в наш канал ВК. Радио «Красная армия». Заходите, голосуйте, и завтра узнаем, кто победил.
2: Спонсор шоу – ресторан «Гоза-Гоза». «Гоза-Гоза» – новый ресторан в Тюмени. Кухня и бар.

0: новость, которую мы не смогли... Мы пытались вот так вот... не смогли обойти ее, как не пытались. Круглая баня, знаменитая тюменская, многострадальная... Ух, кажется,
1: все. Все, вопрос не решен. Да, ее все-таки отдали... Ну, вообще, сначала сняли ее с продажи, а потом отдали Тюменскому государственному университету.
0: Да, и планируется, что там будет студенческий центр какой-то. Студентики будут туда приходить, культурный что-то там центр делать, да, выступать, КВН, наверное, какие-то, что-то мастер-классы и так далее. Ну, в общем, хорошее функциональное применение нашли.
1: Отлично, да. Я очень рада, потому что у меня вот рубля не нашлось, чтобы купить, на торгах за рубль выставляли. Но у Тюменского государственного, конечно же, нашлось.
0: Я так понял, что им просто так это отдали.
1: Ну да.
0: Даже без денег. В общем-то, мы решили вдохновиться этой темой и...
1: Вот нельзя же просто так отдавать, нужно вот часы дарить нельзя, нужно 10 рублей там что-нибудь как-нибудь.
0: Может быть и так было, не знаю. Есть такая про баню поговорка? В общем, мы решили сегодня узнать, а есть ли у вас какие-то вещи, которые вам не нужны, и вы бы с удовольствием их отдали? Вот, Яна, у тебя...
1: Что у меня есть такого необычного? Ну, обычно, если у меня какие-то вещи ненужные есть, я их отвожу в какой-нибудь центр благотворительный.
0: Что ты последнее увезла?
1: Куча сумок, одежды, вот такое вот. Обувь у меня долго не живет, мне бы самой у кого-нибудь взять бы. Вот, а это, да, я прям мешками целыми увозила.
0: Круто. И потом это все как-то распределяют там.
1: Да,
0: то есть это такая даже благотворительность получается. Круто. А вот у вас есть какие-то старые вещи, которые вы бы хотели кому-нибудь отдать? 8-922-300-1046. Текстовые и голосовые принимаются в наш Макс. А также можете писать в канал ВК «Радио Красная Армия».
2: Реклама. Ощути, как вода смывает усталость. Как руки возвращают тебе легкость. Как мысли становятся тише. В СПА-капсуле в салоне «Фамилия». Три программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Выходной с друзьями. Кино, кафе, скучно. Квест доверия в мире на ощупь. Проверь, насколько вы с друзьями чувствуете друг друга. Полная темнота. Незрячий гид. 90 минут, которые перезагрузят вашу компанию. Это не тимбилдинг. Это челлендж. Приходите и увидите руками. Билеты на сайте «Мир на ощупь». Свои узнают своих.
4: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН-325-723-2032-601.
5: Кому-то нравится, кому-то не нравится. А «Эталон авто» расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты. Увеличение склада запчастей и расходных материалов. Новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните 393-500. Качество, гарантия, надежность. «Эталон авто» на Молодежной, 12.
6: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
7: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: шоу Red, это Лорин и Уорнер. 8:55 в Тюмени. Итак, есть ли у вас какая-то дома старая вещь, которую вы бы с удовольствием кому-нибудь отдали? Вот такой у нас сегодня вопрос. Посвящается круглой бане, которую отдали, наконец-то, в распоряжение Тюмгу. Итак, ваше сообщение.
1: Так, а мы частенько увозим в магазин ненужных вещей чулан. Вещи, книги, всякие сервисы.
0: Сервизы.
1: Видимо, да, сервизы все-таки. И все такое. И по дешману беру оттуда книги, которые стоят под 1500. Можно рублей за 300-400 взять. Шнуры на уже редкие виды зарядок и все такое.
0: А то после переезда с Кургана оказалось, что вещей в доме намного больше, чем жильцов.
1: Поэтому туда все сдаем бесплатно.
0: Во-первых,
1: да,
0: мы вас поздравляем с переездом в Тюмень. Это круто.
1: Респект.
0: Вот. А во-вторых, спасибо, что вот, Яна, это из твоей команды, видишь? Оказывается, действительно, у нас есть такой магазин ненужных вещей «Чулан». Даже это как-то называется типа «эко-секонд-хенд». Как-то
1: да,
0: так.
1: Да, что-то типа того.
0: Да, прикольно. Я вот о таком, честно говоря, не знал.
1: Теперь знаешь.
0: Ну, есть, конечно, вообще просто гениальное. Вот мы спрашиваем про какой-то предмет, да?
1: Про вещи.
0: Ну, человек пошел дальше, и у него есть человек, которого он бы хотел кому-то отдать.
1: Ух ты.
0: Бывшую хочу отдать. Уже много лет не вместе, но ей ничего не мешает обращаться ко мне. Мотивирует тем, что нет еще такого мужчины, который с такой легкостью, быстротой решает ее бытовые, эмоциональные, бизнес и финансовые проблемы. Ну, бывшие они такие, доброту за слабость принимают, да.
1: Ну, и такая, немножечко такое тщеславие было, такая некоторая реклама себя. Я такой весь крутой.
0: Я вообще этого не ощутил.
1: Ну, я со стороны
0: наоборот,
1: девушки, это как
0: это больше говорит про мужчину, что он такой молодец, добросовестный, настоящий рыцарь, понимаете. Ничего я не уловил, никакую саморекламу. Если у вас что-то старое, от чего бы вы хотели избавиться и кому-то отдать с удовольствием, пишите, отправляйте голосовые в Макс 8 922 300 104.6 и канал ВК Радио Кра.

0: 9 часов в Тюмени. Ну и Тюмень, мы красавчики. Сегодня вообще прям без пробок даже почти в городе. Супер!
1: Ну а у нас тут мега музыкально, очень интересно и супер энергично. Поэтому присоединяйся!

0: Здесь Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброго солнечного утра. Сегодня четверг, 1 октября. Ну и вот я так сегодня поймала себя на мысли, что октябрь вот у меня так и ощущается, как четверг. И если представить, что выходные — это вот декабрь, Новый год, это вот вся красота такая.
0: Да, да, есть что-то такое, действительно. Но посмотрим, как ты заговоришь завтра и послезавтра, и в ночь с воскресенья на понедельник, когда в Тюмени ожидается дождь со снегом, и ночь около 0 градусов. Да, там все будет ощущаться примерно как понедельник, если честно. В общем, сегодня вот действительно все, финальный...
1: Честно-честно, обещаем, да.
0: Финальный день вот этой вот...
1: Ну, завтра тоже плюсовая температура, но уже не такая теплая. Где-то плюс 14, плюс 15.
0: Небольшие дожди. В общем, осень вот уже такая тоже.
1: Открадывается.
0: Она бывает, да. Когда вот это штаны постоянно грязные, да. Машину мыть, потому что... А зачем? Через секунду снова она вся грязненькая, да. Так что рекомендуем сегодня вам под любым каким-то предлогом, даже незначительным...
1: Даже на обед вы вышли подольше немножечко идти.
0: Используйте, наслаждайтесь этими последними часами.
1: Оно еще теплое, кстати. Я вот дома, когда хожу... И что-нибудь просто иду из комнаты в комнату и думаю, о, что-то теплое. Смотрю, а это солнышко на полу вот так вот греет. Я такая, о, немножечко задерживаюсь на этом месте.
0: Так, ну, значит, не только о природе и о погоде мы тут будем говорить, да, есть и более такие приближенные к жизни новости. Так, нашей тюменской жизни новости, пожалуйста, Яна, тебе слово.
1: Так, я, значит, выяснила, продолжаем, да, тюменские новости, что где в Тюмени убирают, было платное, а стало бесплатным.
0: Опа!
1: Вот это нам нравится.
0: Вот это нам нравится. Особенно, берем. Знаете, когда вот эта неделя до зарплаты остается, ты уже немножко так вот, ну, уже чуть вот денежки заканчиваются уже. И если что-то бесплатно, это хорошо. Сразу после легендарного трека «Нас не догонят» от группы «Тату» мы вам все расскажем. Так что оставайтесь поблизости. Всем еще раз привет.
1: Доброе утро.
0: И классного дня!

0: не догонят. И вот тут есть такая фраза: только не с ними.
1: Да.
0: Только не с ними. Это знаете, когда стоишь на очереди вот, на посадку в самолет, и там такая компания, которые уже в отпуске. Они уже в отпуске. Да, только
1: да, да.
0: Не с ними. Или когда маленькие дети у кого-то. Только не с ними.
1: А если еще и с теми, и с другими, то вообще.
0: Да, 9 часов и 10 минут в Тюмени. Так, ты, Яна, обещала рассказать нам, что-то было платным, стало бесплатное.
1: Да, но есть, конечно, одно но. Но об этом попозже. Смотрите, частично убрали платные парковки в центре Тюмени. Помните, пока хорошая новость, да. Помните улицу Максима Горького, которую ремонтировали, затягивали и в итоге ее открыли.
0: И теперь там две полосы в одно направление, две полосы в другое направление.
1: Да, теперь вообще там магистраль просто
0: как
1: жестко.
0: Как вам, кстати, я показываю вот этот транспортный поток, погружаю вас в эту атмосферу, вот так машины ездят там.
1: Вы представляете себе, да, насколько там все это будет летать? Вот, и значит, открыли дорогу, все классно, здорово, великолепно, но там парковки убрали, они были платные, стали бесплатные, с одним, немножечко с одной оговорочкой. Теперь там на их месте установлены дорожные знаки 3.27. Это те, кто сейчас учится на права, они знают, что это за знак.
0: А что, надо было запоминать еще эти номера?
1: Да нет, я так просто уже. Угу. Это знак означает «Остановка запрещена». Для тех, кто, может быть, давно уже ездит, там, 20 лет правам.
0: Вот, кстати, да-да-да-да-да. Вот
1: не
0: вот
1: в курсе, в чем разница.
0: Это я.
1: Да-да-да-да-да. Это когда вот так вот кружочек синенький с красным.

0: то была, значит, платная парковка, а стала платная парковка.
1: Супер,
0: потому что если остановиться под знаком «Остановка запрещена», предусмотрен штраф, возможна эвакуация, 2250 рублей.
1: Ну, я к тому, что можно остановиться и выставить.
0: Если ты хочешь цифр по статье 12.16 или 12.19 КОП РФ.
1: Спасибо. Тебе оставьте.
0: Ну, то есть, как бы ничего не изменилось.
1: Ну, такое, как бы...
0: Платная парковка по-прежнему осталась. В общем, имейте это в виду, действительно, потому что бывает так часто, ездишь по одним и тем же вот местам, потом там какой-то новый знак поставили, а ты все по старой памяти, и можно так вот на деньги немножко встрять. Так что...
1: Будьте осторожны.
2: Спонсор шоу – ресторан «Гоза-Гоза». «Гоза-Гоза». Радость в квадрате. Кухня и бар. Пожарных и спасателей один.

0: часов и 19 минут в Тюмени. Ну, мы тоже, кстати говоря, предлагаем поделиться своими мыслями вот по какому вопросу.
1: Знаменитую круглую баню в Тюмени отдали все-таки Тюменскому государственному университету. Там, значит, планируют сделать какой-то современный студенческий и культурный центр.
0: Звучит, если честно, очень благородно, хорошо, да.
1: Ну и как мы заметили, уже тюменские государственные университеты как преображаются, то там будет вообще что-то очень крутое.
0: Да, гордишься ты, да, своей альма-матер?
1: Конечно, конечно, да.
0: Везде она это выпячивает. А Тюменский государственный университет?
1: Ну вот нефтегазовый я ничего не слышала, чтобы там купил что-то, сделал, отреставрировал, такой, вот, это мое.
0: Да, ты видела 7-й корпус вот этот огромный?
1: Ой, да он уже все, он уже не новый. Раньше, когда только построили его, да, вау, а сейчас уже как-то... Ну,
0: в общем, мы сегодня решили поговорить, есть ли у вас дома что-то такое ненужное, чтобы вы тоже кому-нибудь уже с удовольствием бы отдали. Может, сегодня мы это как будто и пристроим кому-то в хорошие руки. 8-9-2-2-3-0-1-0-4-6, это Макс, туда текстовые, туда голосовые отправляем. Ну и в наш канал ВК, Радио Красная Армия, тоже можно писать. И мы к этой теме скоро уже вернемся. Ну а что далее?
1: Ну а далее у нас астрологический прогноз, который вот так вот коротко, но четко описывает каждому знаку зодиака, как лучше провести и продуктивнее сегодняшний день.
0: А еще свежие новости и Оливер Хелден с суперхитом AEIOU.
2: Прогноз погоды.
1: По сообщению сервиса Яндекса, в Тюмени к этому часу солнечно, ясно, безветренно. В течение дня потеплее до 20 и осадков не ожидаем.
3: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Реклама. Мы свежие.
4: Мы качественные.
2: Мы вкусные. Мы доступные.
4: И мы стали ближе.
2: Мы тюменские продукты.
4: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.

0: Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82

0: давайте-ка окунемся в информационную картину Тюмени, и окунет нас туда Николай Антонов. Привет.
1: Всем доброе утро. На улице Максима Горького в Тюмени завершаются ремонтные работы. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. По словам мэра, пропускная способность этой дороги значительно увеличилась благодаря расширению участка до 4 полос. В этом году в Тюмени синхронизировали 2 важных проекта на улице Максима Горького. Вместе ее примыкания к улице Республики одновременно меняют теплотрассу и расширяют дорогу. Более 2 миллионов нарушений правил дорожного движения в этом году зафиксировали камеры в Тюменской области. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция. Больше всего нарушений фиксируют камеры, расположенные на 4-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Багандинский и 2-м километре автодороги обход города Тюмени на Мельникайте-126. Основное нарушение на этих участках – превышение скоростного режима. Фиксирующие устройства распознают также нарушения пользования ремнями безопасности и использования мобильных телефонов во время движения. Реконструкцию архитектурного ансамбля Тюменского острога открыли на исторической площади областной столицы. Именно на этом месте был заложен город, сообщает агентство «Тюменская линия». Исследования, которые позволили создать достоверную модель острога, провел коллектив Тюменского госуниверситета. Перейдя по QR-коду на табличке к Тюменскому острогу, можно узнать информацию о городе. Это были новости. Ну а далее на Красной Армии вновь утреннее шоу «Рэд».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс». Солнце

0: Так, только что в утреннем шоу Red, 9:30 в Тюмени, а теперь гороскоп ловите на сегодня, четверг, 1 октября.
1: Овны, сегодня вам важно прислушаться к своему сердцу, ведь оно может дать важные подсказки.
0: Тельцы, это один из тех дней, когда даже самые простые дела могут потребовать значительно больше времени.
1: Близнецы, настроение может скакать и портить те отношения, за которые вы так долго и упорно боролись. Постарайтесь контролировать себя.
0: Раки, если у вас есть важные дела, принимайтесь за них с самого утра.
1: Львы, не все будет даваться так легко, как хотелось бы, но все-таки преобладать будет позитивный настрой во всех начинаниях.
0: Девы, старайтесь не нервничать из-за каких-то мелких трудностей.
1: Весы. Звезды советуют вечером остаться в тишине и одиночестве. Вам нужно подумать о будущем и составить четкие планы.
0: Скорпионы, покажите, на что вы способны, продемонстрируйте свои лучшие качества.
1: Стрельцы. Не исключено, что возникнут домашние проблемы, решение которых потребует дополнительных незапланированных расходов.
0: Козероги. Будет нервно и непросто, но вы довольно быстро убедитесь в том, что двигаетесь в верном направлении.
1: Водолеи. Чем меньше внимания вы будете уделять сомнительным проектам, тем благоприятнее и спокойнее пройдет ваш день.
0: Ну и, наконец, рыбы. Определились с приоритетами? Ну вот и действуйте в соответствии с ними.
2: Спонсор шоу – ресторан «Гоза Гоза». За солнечным настроением и вечерами в кругу семьи «Гоза Гоза».

0: The Man в утреннем шоу «Рена Красармия». Вообще прикольная такая утренняя прям, ну, хотя и вечером тоже ее приятно услышать, но вот утром как-то особенно. Песенка «Феникс». 7 часов и, точнее, 9 часов и 34 минуты. Я что-то в прошлое куда-то меня потянуло, ностальгировать начал. Так, мы сегодня решили поговорить про вещи, которые у вас есть, и которые вы уже хотели отдать кому-то.
1: Ну и вдохновились новостью, что знаменитую круглую баню на Ленина, так называемую Ленинскую баню, отдали Тюменскому государственному университету. Там планируют сделать какой-то современный студенческий культурный центр, центр притяжения вот всех, не только студентов, какой-то красивый, как это теперь у нас принято делать, современное что-то.
0: Круто. Мы, на самом деле, очень бы хотели, чтобы вот все, эта эпопея уже закончилась, и все, и здорово, и там, в общем, нашлось применение какое-то. Вот и с вещами точно так же бывает, с какими-то, да? Вот, например, вы знаете, у меня есть коллекция часов Casio. Ну, как коллекция там? 3-4, по-моему.
1: Так.
0: Вот я их уже не ношу, но как бы вроде бы я и отдать их хочу, но...
1: Блин, у них есть история,
0: они там
1: эмоции.
0: По пятнашке, по семнашке я их покупал. Mm-hmm. Как-то... Просто так отдавать как-то не хочу.
1: Комиссионные магазины можно сдать же.
0: Ну, тоже не хочу я так.
1: А как ты хочешь?
0: Не знаю, пока еще не придет. Ну, в общем, есть по-любому такие вещи, которые хотели бы отдать кому-то с удовольствием. Вот об этом и расскажите. Например, Макс можно, да?
1: Да, по номеру 8-922-300-104-6 пишите сообщения и голосовые.
0: Ну и в канал ВК «Радио Красармия» тоже комментарии оставлять. Скоро почитаем.
2: Реклама. Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
3: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
4: Здравствуйте!
3: Я думала, что гонки — это сложно, а тут всего две педали.
4: Как у тебя в машине?
3: Ну да, я тебя два раза обогнала. Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
5: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
6: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
7: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
8: Ой, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
7: И в каждой парадной лопомойка. Чистота в коридорах и домах.
9: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
7: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году.
10: ОСЗ «Баланс Одесская». НН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Тюмень, Шашлыков с вами! Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в Шашлыков. Покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.
12: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.

0: часов и 41 минута в Тюмени. Если у вас какая-то старая вещь, которую вы с удовольствием уже кому-то отдали в хорошие руки. И вот какие сообщения к нам приходят.
1: Давайте. Приветик, ребята. После школы остались хорошие словари по немецкому и английскому языкам. А это вещи вне времени и всегда актуальные. Больше ничего такого нет.
0: У вас всего лишь две книги, и все?
1: То есть это значит, человек вообще покупает или приобретает, берет только нужные вещи.
0: Осознанное потребление?
1: Да. Такое
0: и это
1: существует,
0: девушка?
1: Представляешь?
0: Вот учитесь. Mm-hmm. Учитесь, есть все-таки, видите.
1: Ну, может быть, я не знаешь, вот такие какие-то...
0: И среди вас есть тоже вот... вот.
1: Ты вот сейчас кинув тебя вот учебником, был бы по-английскому или по-немецкому.
0: Давай откроем сейчас корзину Wildberries. Открываем, посмотрим.
1: Что там?
0: Сколько там действительно нужных вещей у тебя?
1: Там очень нужные. Сильно нужные, да.
0: Да, которые через сколько? 5 дней уже не нужны будут?
1: Ну, это ладно.
0: Ладно. Так, покупаю воду в 5-литровых бутылках, и когда выбрасываю их в мусор, думаю, ведь, наверное, многим мужикам в их гаражах они бы очень пригодились. А почему это именно мужикам в гаражах? Что они там? Очумелые
1: ручки какие-то. Это болтики, шпунтики складывать.
0: Может быть,
1: вот
0: да. Ну и еще очень жалко, что нет рядом с моим домом отдельных контейнеров для пластика. Кстати, вот для меня тоже больная тема. Наш дом в свое время выиграл какой-то конкурс. Типа вот нам поставили вот эти контейнеры для сортировки мусора. И мы вообще вот реально, наш дом красавцы. Все сортировали, все вот добросовестно выполняли.
1: Да.
0: Но в какой-то момент, я не знаю, просто недавно это случилось, просто эти контейнеры убрали.
1: Ну, все, хорошая жизнь как бы закончилась.
0: Это с одной стороны, а с другой стороны, знаете, как это вот, когда сортируешь мусор дома, это вот, ну, короче, за этим тоже надо следить, а сейчас просто все в одно и...
1: Полегче.
0: Да-да-да.
1: Ну так...
0: Так, ну и закончить мы бы хотели вот такой стоит. Давай, предоставляю слово тебе.
1: Есть у меня один поклонник, лет 5 уже. Вот прям как с Сашиными часами. И носить надоело, и выкинуть жалко.
0: И вы знаете, удивительная история. Нам тут в канал ВК тоже написали, что хотели бы отдать бывшему. А представляешь, если это... Скорее всего!
2: Спонсор шоу – ресторан «Гоза Гоза». «Гоза Гоза» – новый ресторан в Тюмени. Кухня и бар.

0: И, ну, я думаю, у многих такое бывало, да, как и вот у мужчин. Они нашли, в общем, кассету, какую-то кассету, да, и все, их руки не для скуки. У каждого же в жизни такое. Ну, в клипе, по крайней мере, да, так же было. Я же ничего не наврал, да?
1: Ну, наверное, я, если честно, не видела клипа. У меня, знаешь, какая ассоциация случилась с этой песней, как будто ты вот опаздываешь, собираешься дома, и вот это вот все летит везде, кругом, темп, пош, темп, вот этот на фоне, вот этот трек.
0: Надо посмотреть клип, потому что там примерно
1: один
0: такая
1: в один,
0: же, да, атмосфера.
1: Значит, все правильно.
0: Вы знаете, времена кассет уже давным-давно ушли, и сейчас видео мы смотрим в социальных сетях, на своих смартфонах, и мы приглашаем вас в нашу группу ВК, потому что там уже должно появиться видео, как мы сходили в новый ресторан Gozo. Gozo.
1: Да, шикарный испанский ресторан. Gozo в переводе, кстати, означает радость. Поэтому теперь мы немножечко полиглоты, знаем и испанский, и можем этим похвастаться. Ну, а еще можно похвастаться, как вы туда сходили. Поэтому обязательно сходите, узнайте, попробуйте, вдохновитесь, потому что там очень красиво.
0: И сегодня как раз-таки открытие. Mm-hmm. Ну, а когда открытие, вы сами понимаете, особенно как-то все празднично, все прям так вот, все прям стараются. В общем, наши рекомендационы. Улица пожарных и спасателей А1. Обязательно загляните. Достойное местечко.
2: Реклама.

0: Да, фамилия.
1: Салон красоты «Фамилия». У нас можно все.
2: Ежемесячно тысячи разумных автолюбителей меняют свои стекла в лаборатории автостекла. Фрейд бы решил, что в них есть что-то сексуальное.
3: У тебя проблемы со стеклами? Звони 533-444. Приезжай в лабораторию автостекла. Тут только взрослые решения и правильные автостекла. Результатом ты будешь доволен. Звони 533-444. Лаборатория автостекла.
4: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
5: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
6: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
7: Есть даже логопеды и психологи.
6: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
8: Медицинский центр М+. Верь опыту.
9: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
10: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
9: Хватит копить. Пора действовать.
10: Телефон 568182. 568182.
11: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Кому-то нравится, кому-то не нравится. А «Эталон Авто» расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты. Увеличение склада запчастей и расходных материалов. Новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните 393-500. Качество, гарантия, надежность. «Эталон Авто» на Молодежной 12.
14: Перемены в жизни заслуживают поддержки. Свадьба, рождение малыша, новая работа. За важные события География дарит скидку на квартиру. Выбирайте свою на география.рф.
15: Реклама. Застройщик ООО «СЗ ЕСБ Недвижимость». Проектная декларация наш.дом.рф.
16: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Сегодня вместе с дискотекой «Аварии» и Вона Мур, кукла. И, ну, если уж мы в этой кукольной тематике оказались, дальше здесь на Красной Армии Нукен.
1: Ну, Женик.
2: Астрологи объявили неделю сравнений, да? Четвертый день это продолжается. То цветок, то... Что там еще у нас было?
0: Птица.
2: Да-да-да.
0: А что Кен? Что Кен плохого?
2: Не знаю.
0: Ну, есть у него один нюанс.
2: Ну, есть. Вот я про него же. Точнее, нет у него.
0: Нет у него нюанса.
2: Поэтому как-то
0: не в этом
2: так.
0: Смысле. Я в том плане, что...
1: Красавчик. Да, приходит да. Тут вообще, заменяет нас.
0: Эх, да. Ладно, может быть, завтра получится все-таки нормально представить Антона. Да,
2: в общем, ну, а пока стараемся.
0: Да, желаем тебе хорошего дня. Всем остальным
2: спасибо,
0: тоже.
2: Взаимно.
0: Вернемся завтра и
1: раскачаем этот день!
0: Пока!
2: И за 2 минуты 10 Тюменя. Ну ладно, хорошо. Продолжим далее это утро. У нас тут, как и всегда, есть что послушать. Начнем час вместе со Slater Dance.

Кое-что новенькое. До нас выкатили один из самых востребованных диджеев планеты, диджей Хюгал и Френч Монтана вместе с ним. Шайн, кстати говоря, сработались эти парни, судя по всему, ну и вполне себе неплохо звучит. Так по-летнему, да, но, впрочем, подстать тому, что происходит за нашими окнами в Тюмени по-прежнему. А по-прежнему сегодня еще вновь до плюс 20 градусов на улице, а вот завтрашнего дня нас, кажется, ожидает потихонечку осень. Там уже где-то ночью и дождь со снегом, и нулевая температура воздуха, так что давайте будем наслаждаться остатками этого тепла и потихонечку готовиться к осеннему режиму. Меня зовут Антон Колев, здравствуйте всем, еще раз всем доброго утра, мы продолжаем далее. 1 октября сегодня, второй месяц мы открываем осенний, и, в общем-то, у нас здесь для вас на Красной Армии, несмотря на любые календарные изменения, либо какие-либо еще, у нас всегда есть музыка, которая поможет вам справиться с любыми препятствиями, возникающими на вашем пути. Впереди Holiday, Loco La Vida, до этого Кэти Перри и Ники Минаж, Swish Swish, ну а сейчас Лирик и его хит аутентичный, ловите.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Алекс Уоррен, Fever Dream. Послушаем этот трек с вами через 2 минуты, никуда не уходи.
2: Реклама.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.

В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История». История.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Ибн «Leave it all behind». Такой мощной танцевальной поддержки мы отправимся далее. Погодите, этот четверг, никуда не уходи.
2: Реклама.
3: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
4: Даже если вы пока только мечтаете об автомобиле. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и паркинг в подарок на страна.ком.
5: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов. Паркинг в подарок со сроком по 10.05.2027. Не для всех планировок, не во всех проектах группы компаний суммируется с другими предложениями. Подробности на страна.ком.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
6: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20.
5: Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

В мире социальных сетей подружиться можно буквально за один клик, но мы-то с вами знаем, настоящая дружба, она проверяется, конечно же, временем. Ну или, как минимум, совместным прослушиванием отличной музыки. Это я к тому, что между нами с тобой дружба точно существует. И в подтверждение своих слов еще парочку отличных хитов в подарок тебе отправляю. Впереди Major Lazer, послушаем хит Light It Up, перед этим Holy Flame и его хит Tunnel.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 16 градусов, на улице ясно. Днем сегодня до плюс 19, будет малооблачная погода, вечером плюс 13, тоже малооблачно.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем совместный хит от Басты и группы «Моя Мишель», «Если я буду танцевать». Так что нам точно есть чем двигаться далее в этот четверг. Оставайтесь поблизости и ничего не пропустите.
0: Реклама.
4: Ты чего такой мрачный? С бизнесом дела не ладятся.
5: Бухгалтера никак не найду. А сроки уже поджимают. Отчеты надо делать, налоги заплатить. В прошлом месяце налоговая счета заблокировала. Кое-как разобрался.
4: Знакомо. Тоже долго никого не мог найти. Пока про русскую компанию не узнал. У них специалисты с большим опытом ведения бухгалтерского и налогового учета. Консультируют по любым вопросам. Отчеты сдают, налоги считают. Заключил договор и спокоен. Тебе тоже советую.
5: О, спасибо, друг. Выручил. Скажи номер.
4: 68-2086. Код города 3452.
6: 4 и 5 сентября – дни обмена в «Бруснике». Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте брусника.ру.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
7: И слушай новые треки.
0: Ступай!
7: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
7: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
7: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
7: vk.com/redarmyfm

Тюмени 11 часов. Отправляемся с вами далее. Впереди нас с вами ожидает большое количество разных хитов. Откроет этот час для нас любезно Акмаль, его хит «Любовно».

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

и их 100% хит под названием «Золото». Да, вот слушаю эту песню и в очередной раз понимаю, ну до чего же круто звучит. Ведь правда, зачем нам какие-то там котировки на биржах, слитки в банках, когда настоящее золото — это те люди, которые находятся рядом с нами сейчас. Те самые, с кем и просто помолчать приятно, и под хорошую музыку время где-нибудь, не знаю, в машине провести вполне себе. Надеюсь, ваше главное сокровище держит сейчас вас за руку или хотя бы прислало вам какое-нибудь приятное сообщение. Если нет, то станьте вы таким сокровищем и сделайте это первым. Кстати, о сокровищах и вообще драгоценных моментах. Впереди у нас еще много отличной музыки. Да, об этом я в ближайший час позабочусь. Зовут меня Антон Коли. Всех приветствую. Ну, а в новом часе не забудь программа «Плюс вайп», которая тебя ожидает в подарке от Красной Армии. Но сперва о музыке. Впереди группа Айова. Послушаем одну из их новинок. Мы, до этого Ava Max, Kill It Queen. Ну, а сейчас Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre. Ловите.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 17, на улице ясно. Днем сегодня плюс 19, малооблачно. Вечером плюс 12 градусов и тоже ожидается малооблачная погода.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее послушаем мощный хит от Дэвида Гетта и Бибера с «Sad Girls». Ну и впереди много музыки на любой случай, для любого повода. Оставайся поблизости, не пропусти.
3: Реклама. Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
4: Медицинский центр М+. Верь опыту.
5: Мы свежие.
6: Мы качественные.
5: Мы вкусные.
7: Мы доступные.
6: И мы стали ближе.
8: Мы тюменские продукты.
6: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
9: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии дуэт Guys of Brothers «Санта-Лючия». Услышим этот хит прошедшего лета 2026 уже через 2 минуты дождись.
2: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
3: Даже если вы пока только мечтаете об автомобиле, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и паркинг в подарок на страна.ком.
4: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов. Паркинг в подарок со сроком по 10.05.2027. Не для всех планировок, не во всех проектах группы компаний суммируются с другими предложениями. Подробности на страна.ком.

0: на Барабинской, 3 порадуют вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу сибирский.ру.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

И Макс Макдоналд на Красной Армии прямо сейчас, трек, который называется Take Me Back, собственно говоря. 11 часов и 45 минут Тюмени, ровно 15 минут отделяет нас от момента под названием «Плюс вайб» здесь, на Красной Армии. Тот самый момент, когда мы начнем не только слушать музыку, но еще и получать подарки. Да, так что оставайтесь поблизости, ничего не пропустите. Пока же идем далее слушать музыку. На подходе «Swish Crazy For You», но перед этим Люси Чеботина.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем с вами French Montana и Max B. Ever Since You Left Me. Пройдет 2 минуты, если парни появятся здесь, дождемся.
2: Реклама.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Вступай!
2: И слушай новые треки.
0: Вступай!
2: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Вступай!
2: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
2: Не хватает только тебя.
0: Вступай!
2: vk.com/redarmyfm.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
6: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
2: Вайп. Вайп. Плюс вайп.
0: Накр.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 4 минуты. Здравствуйте всем, это Плюс Вайб. Мы стартуем нашу программу часовую, в которой я предлагаю вам, помимо музыки, еще и получать подарки от Красной Армии. У нас таких целых два на этой неделе. Один из них — это билеты в кино, в кинотеатр Атмос-Синема. Их мы разыграем чуть позднее, ближе к середине часа. До этого нас с вами ожидает тюменская афиша на четверг и, может быть, предстоящие выходные. Узнаем, что интересного происходит в Тюмени, куда сходить, что посмотреть, где побывать. Об этом обо всем подробно нам расскажет Таня Завродская. Также в ближайшей к нам перспективе розыгрыш сертификата в ресторан «Максимилианс» на 3000 рублей. Чтобы его получить, необходимо быть готовым ответить на мой вопрос. Вы вариант ответа присылайте на мессенджер «Макс» по номеру 8-922-30-104-6. Ну и, конечно же, музыка. Музыка. Ее здесь будет предостаточно. Прямо сейчас продолжим вместе с «Топиком» и «Карт Бланш», «Lucky Ones». Всем еще раз большой привет и классного отдыха.
0: Плюс «Вайб» на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12:08 точное тюменское. Продолжается далее Плюс Вайб. Я сегодня хочу с вами вновь поговорить о том, какой сегодня день, чем он знаменателен и так далее, после чего будем разыгрывать сертификат Максимилианс на 3000 рублей. Ну, давайте быстренько пробежимся по значимым датам 1 октября. Сегодня Международный день кофе, если вдруг вы не знали, и Международный день музыки. Вот, пожалуй, два основных таких главных праздника, о которых мы с вами должны сегодня знать. Один из них, ладно, и добавим к нему еще один, конечно же, я тут просто скроллнул ленту чуть ниже и увидел, что сегодня еще Международный день пожилых людей. Это, да, те вещи, которые нужно... Да, тут много вообще всяких разных, всех и не перечислить. Да, Всемирный день какао и шоколада, день рождения почтовой открытки, день сухопутных войск РФ, Международный день охраны енотов. Если вы вдруг не знали, то существует целая охрана енотов. День гуляния по улицам исчезнувших городов, что? И так далее. В общем-то, да, достаточно богатый на праздники 1 октября этот день. Вот. Что еще хочется сказать? Конечно же, не без известных личностей, которые сегодня родились. И как раз именно об этом у меня и будет мой вопрос. Будьте готовы свой вариант ответа прислать к нам в мессенджер Макс по номеру 8922 300 104 и 6. Итак, вы знали, что сегодня в 98-м году родился некий Тимофей Морозов, но это мы его не знаем как Тимофея Морозова, его так знают родители и близкие, а нам он известен как Тима Белорусских. Да, оказывается, аж в 98-м году он родился. Я думал, что этот парень чуточку постарше, плюс-минус мой ровесник, но нет, 98-го года он. Родился он, кстати говоря, в Беларуси, в Минске, и мы с недавних пор знакомы с его творчеством. В 2017 году он начал свою сольную карьеру и первую известность получил в 2018 году благодаря одной из песен, проходившей, где он ее показал на второй музыкальной премии «Жара Music Awards». Так вот, вопрос мой как раз и будет связан с творчеством Тимы Белорусских. Включу вам две песни, а вы, пожалуйста, скажите, какая из них вышла раньше. Может быть, вот эта?
2: И пускай капает, капает с неба, и думок...
1: Или вот эта песенка.
3: Ты моя омега, я твой альфа, между нами космический бартер.
1: Пишите, какой из этих треков раньше появился у Тимы Белорусских, и становитесь победителем в нашем розыгрыше. Итоги подведем через несколько минут. Всем удачи!
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 16 минут уже, и вы знаете, что я хочу сказать? Что меня потихонечку начинает сильно бесить вот эта история со связью, которая в самый нужный момент начинает отказывать себе и нам в собственной работе. В очередной раз мне с победителем не получается наладить контакт, ну, в том плане, что мы переписываемся, вот тут Макс, и я говорю, давай, я тебе вот сейчас звоню, или вот что-то никто трубку не поднимает. Она говорит, вызов не проходит, и вот это вот мы как вот эти, знаете, саперы, которым нужно за несколько секунд разминировать какую-то важную бомбу, и вот она все-таки взрывается. В данном случае этим взрывом является факт отсутствия победителя в эфире, но тем не менее, давайте скажем, что это у нас Данил. Мы Данила поздравляем с победой, шлем ему наши виртуальные аплодисменты, вот такие вот. Данил, поздравляю тебя с победой. Ну что нужно сделать? Озвучить верный вариант ответа наверняка вы просите, хотя 98% людей ответили верно. Вот такой примерно подсчет я для себя провел. Мы говорили о том, что 1 октября 98 года, о, как все совпало, 98 года родился певец Тимофей Морозов, который нам известен как Тима Белорусских. Я у вас спрашивал, какие две песни вот из тех, которые я включу, какая из них появилась раньше? Может, вот эта песня? С неба, иду мокрый... Или, может быть, вот эта песня.

0: «Мокрые кроссы», дебютный хит Тимы Белорусских. В общем-то, поздравляем его еще раз с победой. Ну а сами отправляемся далее. Прямо сейчас слушаем Маркулу и Тосю Чайкину «Стрелы».
1: Плюс вайб на Красной Армии.

0: пропустите, ну а перед этим Мэри Гу настоящая.
1: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
4: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
5: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская. По плану у нас две кинопремьеры и рассказ о ближайших тюменских событиях. Но для начала очень важная информация для тех, кто превращает идеи в проекты. 9 и 10 октября в Тюмени пройдет форум КПД «Продажи и маркетинг. Кадры, партнерство и трек. Креатив как профессия». Площадки «Тюменский технопарк» и «Кластер 809. 18+.» Сегодня на большие экраны выходит семейный мультфильм «Приключения Мамонтенка в поисках мамы». Мамонтенок Пушистик просыпается в ледяной пустыне и понимает, его мама где-то далеко, в загадочной Африке. Хорошо, что рядом смешной и дерзкий птенец Тупик, который мечтает выступить на африканском конкурсе талантов. Друзьям предстоит пересечь океан на льдине, встретиться с крокодилами и акулами и понять, что дружба – это ответственность и поддержка, а любовь сильнее расстояний. 6+. Еще одна кинопремьера – семейная фэнтези «Царевна Несмеяна». Прагматичный Ерема вместе с младшей сестрой случайно попадает в волшебное 39-е царство. Единственный путь домой – рассмешить хмурую Несмеяну, но чем ближе Ерема узнает царевну, тем яснее понимает – за ее печалью скрывается мечта о настоящей любви. 6+. В 19.00 в Marshall Grand Hall Сергей Орлов представит новую программу «Звезда». В ней честный, остроумный и по-настоящему жизненный юмор одного из самых узнаваемых российских стендап-комиков. 18+. Также в 19.00 в ресторан «Максимилианс» приглашаются те, кто помнят все о саге «Сумерки». Семейство Каллинов, древние вампирские кланы, оборотни и непростая жизнь обаятельных кровопийц. А в наших кинотеатрах очень кстати показывают всю сагу. 18+. А в 20.00 в Доме печати начнется «Грю-шоу». Гости расскажут свои веселые, странные или неловкие истории, а комик Игорь Еговцев вместе со зрителями разгонит их в моменте и сделает еще смешнее. 18+. Завтра в 19.00 в Большом зале Дворца культуры «Нефтяник» прозвучит музыка более чем из 30 фильмов и сериалов «От брата и бригады» до «Бумажного дома» и «Звездных войн». На сцене неоклассик-оркестр, хор и солисты театра «Урал-опер-балет». А вокруг 4000 свечей. 6+. В 19.15 в спорткомплексе «Центральный мини-футбольный клуб «Тюмень» примет «Сургут» в шестом туре «Бэт-Сити» Суперлиги 6+. А в 8 вечера в Доме печати выступит Алия Абдирова и Ерема Акмалдаев. В программе «Лучшие шутки» и столкновения мужского и женского взглядов на жизнь, отношения, быт и традиции с прямотой, самоиронией и фирменным азиатским вайбом. 18+. Вся информация и ссылки в нашей группе «Радио Красная Армия» во ВКонтакте.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Sound. Тимени 12 часов и 36 минут. Продолжаем далее этот час. Час под названием «Плюс вайп». И прямо сейчас мы с вами приступаем к тому, что разыграем билеты в кино, в кинотеатр «Атмос-синема». Вот каким образом это сделаем. Задаю Тина вопрос, ответьте на него верно и становитесь обладателем билетика в кино. Свой вариант ответа присылайте по-прежнему к нам в МАКС по номеру 8922-300-104.6. Ну а вопрос мой связан сегодня вот с каким фильмом. И вот с чем. Как называется зрелищный постапокалиптический боевик Джорджа Миллера 2015 года выпуска, который сразу, кстати говоря, 6 премий «Оскар» получил. И практически все его действие — это безумная погоня на автомобилях по пустыне. Вот основной синопсис, который вам нужно знать. Это безумная погоня на автомобилях по пустыне. Пишите, что это за фильм такой. Итоги подведем после Джоэла Кори «Виспер».
1: Плюс вайб на Красной Армии. Реклама.
2: Даже если вы не решили, какую собаку взять, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и площадки для собак на страна.ком.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Уточняйте наличие площадок для собак на страна.ком. Действует для сданных домов.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
5: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
6: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
5: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
7: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
5: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году.
8: ОСЗ «Баланс Одесская». НН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 41 минута. И вы знаете, что я хочу сказать сегодня? Помимо, ну, вот этих различных праздников, Международного дня кофе, Дня музыки международного, Международного дня пожилых людей, Всемирного дня какао и шоколада и так далее, сегодня, судя по всему, еще и Международный день весьма занятых людей. Не получается у нас связаться вновь с победителем нашей игры. Ну что ж, будем в таком случае вновь поздравлять заочно с победой. В данном случае у нас побеждает Вячеслав. Именно он верно ответил на мой киновопрос. А вопрос у меня сегодня следующий. Давайте я вам его напомню. Я спрашивал вас о том, как называется зрелищный постапокалиптический боевик Джорджа Миллера 2015 года выпуска. Практически все действие этого фильма — это безумная погоня на автомобилях по пустыне. И первый ответ, повторюсь, прилетел к нам от Вячеслава. Это фильм «Безумный Макс. Дорога ярости». Абсолютнейшая правда, и все отвечено верно. Вот таким вот образом каждый день можно здесь по будням получать от Красной Армии билеты в кино, так что завтра не пропустите примерно в это же время. Ну а пока идем далее. Впереди Ваня Дмитриенко и Мальбек и Сюзанна. Послушаем хит «Отражение». Ну а сейчас давайте-ка взглянем или приглядимся, наверное, группе Måneskin «Supermodel». Именно так называется трек, который слушаем с вами далее.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

Гавриенко и Мальбек и Сюзанна на Красноармии с хитом, который называется «Отражение». Ну что, выходит на финишную прямую программа «Плюс вайб» на сегодня. Впереди у нас с вами много музыки. До финала часа послушаем Шакиру и Бёрнбоя с хитом «Дай, дай», до этого Оливер Хелденс, «A.E.O.R.U». Никуда не расходимся.

0: тоже облачно.
1: Спонсор программы – компания «Скандия».
2: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
3: Реклама. Мы свежие.
4: Мы качественные.
3: Мы вкусные. Мы доступные.
4: И мы стали ближе.
3: Мы тюменские продукты.
4: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
5: Самое сладкое напоследок. Распродажа последних готовых квартир в ЖК «Новый» отделом «Девелопмент» на Червишевском тракте. Тихий район, закрытый двор, а детский сад прямо у комплекса. Да еще и копить не нужно. Первый взнос всего от 200 тысяч рублей. Успейте забрать сладкое предложение. Звоните 56-81-82. 56-81-82.
6: ООО «Специализированный застройщик Сатурн». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Тюмени 13 часов. Ну что ж, перешагнули, однозначно перешагнули экватор рабочего дня. Отправляемся далее. Впереди еще несколько рабочих дел. И, в общем-то, пойдем отдыхать. Тем более, что на улице такая потрясающая погода.

Вот и мистер обеденный перерыв. Здравствуйте, добро пожаловать. Давайте-ка отправимся мы прямиком к нему. Я всем желаю приятного аппетита. Мы здесь поддержим ваш настрой лучшими мировыми хитами по версии Красной Армии. Впереди певица Ёлка, проще до этого Ария, Blue Chanel в ремиксе от Нейно. Но сперва давайте-ка услышим лирика его суперхита «Аутентичная». Именно с этим и продолжим далее этот день. Всем еще раз большой привет и отличного дня.

Yeah.

0: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл».
1: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
3: Ну а далее на Красной Армии.

0: Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
1: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
2: Мы так привыкли смотреть, что разучились чувствовать. Закройте глаза. Что вы слышите? 90 минут в полной темноте. Без телефонов, без суеты. Только вы, незрячий гид и новый опыт, который меняет восприятие. Мир на ощупь. Приходите, чтобы услышать сердцем. Продажа билетов на сайте touchworld72.ru.
3: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2033-2031.
4: Тюмень, Шашлыков с вами. Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в Шашлыков. Покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее с нами дуэт от Мадонны и Кайли Минок «Love Sensation». Слышим девчонок здесь уже через 2 минуты ровно. Никуда не уходи.
2: Реклама.
3: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
4: Ощути, как вода смывает усталость, как руки возвращают тебе легкость, как мысли становятся тише в спа-капсуле в салоне «Фамилия». Три программы – быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия», Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Лаборатория «Автостекла». Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте, убедитесь. 533-444.
6: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
7: Застройщик ООО «СЗ Инка.Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
9: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра «Лайф Драйв».
10: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр «Лайф Драйв».
11: Категория 6+.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее Джонас Блю, Гёрл. Этот трек появится здесь примерно через 2 минуты. Никуда не уходи.
2: Реклама.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112. Jack.

0: Сабрина Карпентер с треком, который называется «Tears». Что-то там про слезки она нам рассказывает. Но, кажется, не время печалиться, потому что что? Мы с вами успешно преодолели большую часть рабочей недели. Оставшиеся предлагаю преодолевать в том же самом ритме и темпе, не, конечно, без помощи наших любимых хитов. Кстати говоря, за хиты далее отвечать будет Даша Русакова. Даш, привет.
1: Привет, Антон. Еще про хит киноиндустрии тоже буду рассказывать, потому что поговаривают. Человек-паук, который самый кассовый, ты посмотрел?
0: Нет еще.
1: Вот я тоже. Планируют его запустить уже в расширенной версии.
0: У нас?
1: Ну, вообще во всем мире у нас, вау, понятное дело, каким образом он будет показываться. В общем...
0: Из-под полы,
1: да, то есть с расширенными какими-то...
0: Ну, а пауки где? Они же где-то там за плинтусом, за креслами бегают.
1: Под ковром, да, где-то. В общем, да, Большой Человек-паук грядет, расскажу подробности. Далее тебе хорошего дня.
0: Спасибо, взаимно, пока.
1: Пока. 2 часа в Тюмени. Много классной музыки будет далее. Начнем вместе с Ваней Дмитриенко. Его суперхитом «Недоступно», но сначала «Нептуника». «What if» — это «Красная армия».

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

go home, то есть не хочу идти домой. Ну, если не хочется, можно заглянуть в кино. Билетики ты можешь получить в шоу «Плюс Вайф», который выходит каждый день по будням с 12 до часу. И если будешь участвовать в конкурсе от ведущего, то парный пригласительный может вполне тебе достаться в «Атмос Синема». Ну, а там, глядишь, и будет новый прокат фильма «Человек-паук. Новый день». Самая кассовая история должна быть дополнена новыми сценами и снова перезапущена, чтобы те, кто еще не смотрел, уже глянули в полном формате, ну а те, кто смотрел, возможно, открыли для себя что-то новое. Такой вот расклад. Двигаемся далее с классной музыкой. Нилетто и Ментоловая на очереди. Ну а прямо сейчас Гейл, A, B, C, D, E, F, U. Делай громче.

0: саундом группы уже совсем скоро. Не переключайся.
1: Реклама.
2: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
3: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Всем большой привет! Ну что, на этой неделе в Плюс Вайбе у меня для вас снова сертификат в Максимилианс на 3000 рублей, а также билеты в кино, в кинотеатр Атмос-Синема. Будьте с нами каждый день по будням с 12 до часу. Удачи!
0: Плюс Вайб на Красной Армии.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Привет, с вами Таня Завродская. По плану у нас две кинопремьеры и рассказ о ближайших тюменских событиях. Но для начала очень важная информация для тех, кто превращает идеи в проекты. 9 и 10 октября в Тюмени пройдет форум КПД «Продажи и маркетинг. Кадры, партнерство и трек. Креатив как профессия». Площадки «Тюменский технопарк» и «Кластер 809-18+.» Сегодня на большие экраны выходит семейный мультфильм «Приключения Мамонтенка в поисках мамы». Мамонтенок Пушистик просыпается в ледяной пустыне и понимает, его мама где-то далеко, в загадочной Африке. Хорошо, что рядом смешной и дерзкий птенец Тупик, который мечтает выступить на африканском конкурсе талантов. Друзьям предстоит пересечь океан на льдине, встретиться с крокодилами и акулами и понять, что дружба – это ответственность и поддержка, а любовь сильнее расстояний. 6+. Еще одна кинопремьера – семейная фэнтези «Царевна Несмеяна». Прагматичный Ерема вместе с младшей сестрой случайно попадает в волшебное 39-е царство. Единственный путь домой – рассмешить хмурую Несмеяну, но чем ближе Ерема узнает царевну, тем яснее понимает – за ее печалью скрывается мечта о настоящей любви. 6+. В 19:00 в Marshall Grand Hall Сергей Орлов представит новую программу «Звезда». В ней честный, остроумный и по-настоящему жизненный юмор одного из самых узнаваемых российских стендап-комиков. 18+. Также в 19:00 в ресторан «Максимилианс» приглашаются те, кто помнит все о саге «Сумерки». Семейство Каллинов, древние вампирские кланы, оборотни и непростая жизнь обаятельных кровопийц. А в наших кинотеатрах очень кстати показывают всю сагу. 18+. А в 20:00 в Доме печати начнется «Грю-шоу». Гости расскажут свои веселые, странные или неловкие истории, а комик Игорь Еговцев вместе со зрителями разгонит их в моменте и сделает еще смешнее. 18+. Завтра в 19:00 в Большом зале Дворца культуры «Нефтяник» прозвучит музыка более чем из 30 фильмов и сериалов. От «Брата и бригады» до «Бумажного дома» и «Звездных войн». На сцене неоклассик-оркестр, хор и солисты театра «Урал-опер-балет». А вокруг 4000 свечей. 6+. В 19:15 в спорткомплексе «Центральный мини-футбольный клуб «Тюмень» примет «Сургут» в 6-м туре «Бэт-Сити» Суперлиги 6+. А в 8 вечера в Доме печати выступит Алия Абдирова и Ерема Акмалдаев. В программе «Лучшие шутки» и столкновения мужского и женского взглядов на жизнь, отношения, быт и традиции с прямотой, самоиронией и фирменным азиатским вайбом. 18+. Вся информация и ссылки в нашей группе «Радио Красная Армия» во ВКонтакте.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Поставлю эту тему уже совсем скоро. Еще расскажу, как ты можешь получить билетики в кино от Красной Армии. Дождись обязательно.
1: Реклама.
2: Даже если вы не решили, какую собаку взять, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и площадки для собак на страна.ком.
3: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент». Уточняйте наличие площадок для собак на страна.ком. Действует для сданных домов.
4: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
5: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
6: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
5: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
7: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
5: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году.
8: ОСЗ «Баланс Одесская». 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Красной армии большущие хиты от Миши Марвина и Ханы «Французский поцелуй». Ну, а я, как и обещала, рассказываю, как попасть на места для поцелуев в кино за наш счет. Да, каждый день по будням с 12 до часу в программе «Плюс вайб» ты можешь выиграть парный приглас в кино. Что для этого нужно сделать, узнаешь уже завтра в назначенное время. Подключайся.

0: Прогноз погоды.
1: В эти минуты в Тюмени плюс 19, ветер южный 4 метра в секунду. Далее вечером до плюс 13, ночью до плюс 8, осадков не ожидается. Прогноз рассчитан Яндексом.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: На очереди диджей и Бен с оригинальным звучанием. Послушаем тему «Leave it all behind». С такой динамикой будем двигаться далее. Оставайся рядом.
0: Реклама.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
5: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3, порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
5: И слушай новые треки.
0: Ступай!
5: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
5: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
5: Не хватает только тебя.
0: Ступай! vk.com/redarmyfm.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Тюмени 3 часа. Я слышала, что четверг считается самым продуктивным днем недели, так что давай чуток крепанемся, хорошенько поработаем, а завтра отдыхать. Музыка с нами. Погнали! Раз.

На Красной Армии Зоя с темой «Hold me horizon», то есть «Держи меня, горизонт». Мне стало прям интересно, что это значит «Держи меня, горизонт», и нашла такую трактовку. Типа, когда земля уходит из-под ног, человек ищет точку опоры, а горизонт — это единственная стабильная неподвижная линия в поле зрения. Красиво, ничего не скажешь.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Прогноз погоды.
1: В эти минуты в Тюмени плюс 19, ветер южный 4 метра в секунду. Далее вечером до плюс 13, ночью до плюс 8, осадков не ожидается. Прогноз рассчитан Яндексом.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: На очереди Нижнятин.

0: Goja Michiko. Буквально минуты с небольшим, и это чувственная тема в твоих динамиках.
1: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
2: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.

0: следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18:00 и в субботу в 13:00.
1: Кому-то нравится, кому-то не нравится. А эталон авто расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты. Увеличение склада запчастей и расходных материалов. Новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните 393-500. Качество, гарантия, надежность. Эталон авто на Молодежной 12.
2: 4 и 5 сентября – дни обмена в Бруснике. Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте брусника.ру.
3: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
4: И слушай новые треки.
3: Ступай!
4: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
3: Ступай!
4: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
3: Нас уже 18 тысяч.
4: Не хватает только тебя.
3: Ступай!
4: vk.com/redarmyfm.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

памятник очень и очень. Впереди у нас с тобой будет еще много поводов для радости. Я имею в виду музыку. Послушаем яркую новинку Crazy For You от Swish. Сразу после Джоэла Кори и его хита Whisper на Красной Армии.

0: а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00.
1: Клубный проект «Дыхание». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.

имени 16 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, зачем японцы едят кошачью шерсть. Да, есть такое, еще послушаем. Why India спектакль прямо сейчас. Делай громче.

Любовь и Тако с темой Манхэттен. Не знаю, как там на Манхэттене, а вот в стране восходящего солнца японцы не перестают удивлять. Там поступила в продажу съедобная кошачья шерсть. Иу, но, к счастью, она не настоящая. Это просто сладкая вата, которую специально сделали похожей на шерстку питомцев. Можно выбрать окрас будущего десерта. Рыжий, серый, белый или коричневый. Стоит упаковка 750 йен, это около 400 рублей. И я рада, что наконец шутка о том, что у кошатников кошачья шерсть в еде – это всего лишь приправа, нашла свою иллюстрацию. Как это выглядит, сейчас выложу в нашем ВК-канале ВКонтакте. Обязательно подписывайтесь. И погнали дальше. Немигас. Классная история довольно. На очереди, а прямо сейчас Оливер Хелденс и EIOU на Красной Армии.

0: она расскажет про стендап, на который стоит сходить в Тюмени. Не пропусти.
1: Реклама.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните.

0: 5.
1: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малоненинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская. По плану у нас две кинопремьеры и рассказ о ближайших тюменских событиях. Но для начала очень важная информация для тех, кто превращает идеи в проекты. 9 и 10 октября в Тюмени пройдет форум КПД «Продажи и маркетинг. Кадры, партнерство и трек. Креатив как профессия». Площадки «Тюменский технопарк» и «Кластер 809-18+.» Сегодня на большие экраны выходит семейный мультфильм «Приключения Мамонтенка в поисках мамы». Мамонтенок Пушистик просыпается в ледяной пустыне и понимает, его мама где-то далеко, в загадочной Африке. Хорошо, что рядом смешной и дерзкий птенец Тупик, который мечтает выступить на африканском конкурсе талантов. Друзьям предстоит пересечь океан на льдине, встретиться с крокодилами и акулами и понять, что дружба – это ответственность и поддержка, а любовь сильнее расстояния. 6+. Еще одна кинопремьера – семейная фэнтези «Царевна Несмеяна». Прагматичный Ерема вместе с младшей сестрой случайно попадает в волшебное 39-е царство. Единственный путь домой – рассмешить хмурую Несмеяну, но чем ближе Ерема узнает царевну, тем яснее понимает – за ее печалью скрывается мечта о настоящей любви. 6+. В 19.00 в Marshall Grand Hall Сергей Орлов представит новую программу «Звезда». В ней честный, остроумный и по-настоящему жизненный юмор одного из самых узнаваемых российских стендап-комиков. 18+. Также в 19.00 в ресторан «Максимилианс» приглашаются те, кто помнят все о саге «Сумерки». Семейство Каллинов, древние вампирские кланы, оборотни и непростая жизнь обаятельных кровопийц. А в наших кинотеатрах очень кстати показывают всю сагу. 18+. А в 20.00 в Доме печати начнется «Грю-шоу». Гости расскажут свои веселые, странные или неловкие истории, а комик Игорь Еговцев вместе со зрителями разгонит их в моменте и сделает еще смешнее. 18+. Завтра в 19.00 в Большом зале Дворца культуры «Нефтяник» прозвучит музыка более чем из 30 фильмов и сериалов, от «Брата и бригады» до «Бумажного дома» и «Звездных войн». На сцене неоклассик-оркестр, хор и солисты театра «Урал-опер-балет». А вокруг 4000 свечей. 6+. В 19.15 в спорткомплексе «Центральный мини-футбольный клуб «Тюмень» примет «Сургут» в шестом туре «Бэт-Сити» Суперлиги 6+. А в 8 вечера в Доме печати выступит Алия Абдирова и Ерема Акмалдаев. В программе «Лучшие шутки» и столкновения мужского и женского взглядов на жизнь, отношения, быт и традиции с прямотой, самоиронией и фирменным азиатским вайбом. 18+. Вся информация и ссылки в нашей группе «Радио Красная Армия» во ВКонтакте.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Этот трек входит в топ-5 мирового чарта Шазама. Это Kima Sounds Rise Low. Лови эту крутейшую работу всего лишь через минутку.
2: Реклама.
3: Петрович, привет. Как бизнес?
4: Да что-то не очень. Продажи упали, объемов нет.
3: А я снова выиграл электронный тендер с помощью русской компании. Сейчас же все госзакупки в электронном виде.
4: А это как?
3: Заключил договор на комплексное сопровождение с русской компанией. Они мне и подпись электронную сделали, и тендеры сами в интернете находят, и заявку на участие подают, и даже жалобы в ФАС пишут. В общем, комплексное сопровождение по электронным торгам.
4: Как ты сказал, русская компания?
3: Русская компания. Помогли Петровичу, поможем и вам. Позвоните нам 680-086, 680-086.
5: Перемены в жизни заслуживают поддержки. Свадьба, рождение малыша, новая работа. За важные события География дарит скидку на квартиру. Выбирайте свою на география.рф.
6: Реклама. Застройщик ООС «ЗАЕС за недвижимость». Проектная декларация наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Бернар, Элтон Джон и Дуа Липа с темой Cold Heart. Сама Дуа рассказывала, что Элтон Джон кумир всей ее жизни, поэтому, когда появилась возможность спеть с ним дуэтом, Дуа, конечно же, ее не упустила, а Джон подарил ей памятное кольцо, и Дуа его хранит, это колечко, и очень им дорожит. Вот так вот в музыкальном мире случаются иногда душевные истории. Желаю тебе, чтобы у тебя тоже сегодня что-нибудь такое замечательное произошло. В плане музыки далее с нами произойдет трек «Ту Курасон» от «Up Now» и «The Roaming». Очень подвижная история, которую послушаем сразу после лирика «Аутентичная» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени плюс 17, ветер южный с порывами до 8 метров в секунду. Вечером плюс 12, ночью плюс 8, осадков синоптики не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: На виду суету «Эй, Нотер» и «54 Ультра» с темой «Talk to you».

0: Реклама.
1: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.

ничтожна боль. В глазах тает красный свет, кроет.

Тюмени 17 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу про движ на улице Салихардской, точнее, про ее перекрытие. Пока пожелаю удачи всем, кто за рулем или окажется там в ближайшее время.

Это была прекрасная Алиша Кейс на Красной Армии с темой Girl on Fire. В темени 17 часов 7 минут. Как и обещала, рассказываю про Салехардскую улицу. Из-за ремонта теплотрассы ее перекрыли аж на трех участках. От Самарской до Агеева, от Агеева до Революции, от Революции до Николая Чаплина. Откроется все это дело 20 ноября, имею в виду, если там бываешь. В плане музыки здесь скоро будет много всего чудесного. Например, уже скоро услышим солнечный трек «Die Die» от Шакиры и Берна Боя. А прямо сейчас с нами Holy Flame, Iowa и Dolls. Ловлю. Это Красная Армия.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 19, ветер южный 3 метра в секунду. Далее вечером до плюс 13, ночью плюс 8, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди

0: встречает этот классный коллаб в своих динамиках через две с небольшим минутки.
1: Реклама. Мы свежие.
2: Мы качественные.
1: Мы вкусные. Мы доступные.
2: И мы стали ближе.
1: Мы тюменские продукты.
2: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
3: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
4: Даже если вы не решили, какую собаку взять, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и площадки для собак на страна.ком.
5: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент». Уточняйте наличие площадок для собак на страна.ком. Действует для сданных домов.
6: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Всем большой привет! Ну что, на этой неделе в Плюс Вайбе у меня для вас снова сертификат в Максимилиан на 3000 рублей, а также билеты в кино в кинотеатр Атмос Синема. Будьте с нами каждый день по будням с 12 до часу. Удачи!
0: Плюс Вайб на Красной Армии.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: сейчас к нам присоединяется Николай Антонов со свежим выпуском новостей. Здравствуй.
1: Добрый вечер. В Тюменской области с 1 октября увеличен предельный размер платы за коммунальные услуги до 28,3% в зависимости от муниципалитета. В областной столице тарифы ЖКХ вырастут на 27,9%. Ранее губернатор Александр Моор подчеркнул, что средства будут направлены на программы развития и улучшения инженерных сетей. Сегодня в Тюмени открыли обновленную площадь борцов революции. Она находится в историческом центре рядом с корпусом ТюмГУ. Благоустройство провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На площади установлен восстановленный по архивам фонтан, макет площади конца 19 века и карта современной Тюменской области. С нового амфитеатра открывается панорама на реку Туру. В вечернее время площадь преобразит многоуровневая подсветка. В Тюмени часть платных парковок прекратила свою работу. Речь идет об улице Максима Горького, которую недавно расширили до 4 полос и запустили по ней движение. После обновления часть платного парковочного пространства вблизи улицы Максима Горького 55 и 74 ликвидирована. Теперь на их месте установлены дорожные знаки 3.27. Остановка запрещена, сообщили в городской администрации. На этом у меня все. Далее на Красной Армии музыка.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Твои динамики встряхнет Акмаль с темой «Любовная».
2: Пады в мои объятья, нам так лучше, в городе все плачут, нам двоим не скучно.
1: Послушаем этот суперхит полностью уже совсем скоро. Стоит дождаться.
3: Реклама.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
6: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
8: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Захавай!

0: Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
2: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
3: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
2: И в каждой парадной лопомойка. Чистота в коридорах и домах.
4: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
2: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году.
5: ОСЗ «Баланс Одесская». НН-720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Милый ужас, помоги! Я ехала, и тут камень в стекло. Теперь такая трещина на лобовом. Ой-ой-ой, что же делать-то?
7: Дорогая, спокойнее. Ты лабораторию автостекла знаешь? Записывай. 533-444. Заменят любое стекло за час. Стекла в наличии и гарантия на замену.
6: Как-как?
7: 533-444. Записывай и звони скорее.
8: Лаборатория автостекла. Гарантия качества.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-12.
9: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

На Красной Армии Лорин и Воринер с темой «Дай тебя забыть». А я вот задумалась над трендом из рилсов. Может быть, ты видела, мол, я бы хотела стереть себе память, чтобы снова посмотреть этот шедевр. Далее там, как правило, идут какие-то шакальные мемы. Мой любимый, кстати, это «Девушка за рулем», где женщина снимает какую-то потасовку и комментирует: «А-а-а, девушка за рулем». Загугли, это очень забавно. Ну а вообще мемчики мы кидаем в ВК-канал «Радио Красная Армия». Заодно делимся там трендами и обсуждаем всякое со слушателями. Так что welcome, если ты еще не там, давай общаться онлайн тоже. Пока же лови контент музыкальный. На очереди прикольная тема «Горгон» от Люси Чеботиной. Певица порадует нас сразу после пластинки «Миссию» от Оливера Три и Робина Шульца. Это «Красная Армия». Шикарного вечера.

0: зона. В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем атмосферную вещицу Rain Dance от Dave и Chams. Еще больше красивых песен далее. Не переключайся.
2: Реклама. Мы свежие.
3: Мы качественные.
2: Мы вкусные.
4: Мы доступные.
3: И мы стали ближе.
5: Мы тюменские продукты.
3: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
6: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
7: Здравствуйте!
6: Я думала, что гонки — это сложно, а тут всего две педали, как у тебя в машине.
7: Ну да, я тебя два раза обогнала.
6: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
8: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
9: Перемены в жизни заслуживают поддержки. Свадьба, рождение малыша, новая работа. За важные события география дарит скидку на квартиру. Выбирайте свою на география.рф.
10: Реклама. Застройщик ОСЗ ЕС в недвижимости. Проектная декларация наш.дом.рф.
11: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
12: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20.
10: Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Вспомнили, прослезились. Ну а теперь хочу поговорить немного о погоде. И не в Тюмени, у нас вполне приятно. Спасибо за такое теплое, за такую теплую осень, теплый сентябрь. Ну а в Токио, вот, например, уже 34 дня подряд идет дождь. Это рекорд за всю историю наблюдений. Облачность над городом настолько плотная, что местные жители не видели солнца целый месяц. Вот так вот. Привет ребятам из Питера, конечно. Там-то они уже очень даже привычны, а вот токийцы, видимо, не совсем. Мы же далее будем наслаждаться солнечной музыкой, поэтому пристегнись, на подходе Мона, Мама, и прямо сейчас появятся градусы с темой на ресницах. В Тюмени 18 часов 11 минут. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Появится Кайга и Макс Макнаун «Take Me Back». Послушаем эту историю через 3 минуты ровно, ну а чуть позже не забудь про свежий выпуск новостей.
2: Реклама.
3: Прикосновение может сказать больше, чем слова. Свидание в темноте – это откровение. Никаких отвлекающих факторов, только доверие и тишина. Мир на ощупь. Позвольте темноте сблизить вас. Билеты на сайте или по телефону 53 20 77.
4: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325 723 2032 601.
5: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
6: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
7: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
8: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
6: Есть даже логопеды и психологи.
8: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
9: Медицинский центр М+. Верь опыту.
10: Мы свежие.
11: Мы качественные.
10: Мы вкусные.
12: Мы доступные.
11: И мы стали ближе.
13: Мы тюменские продукты.
11: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.

0: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
3: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай
4: и слушай новые треки.
3: Ступай
4: и не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
3: Ступай
4: и в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
3: Нас уже 18 тысяч.
4: Не хватает только тебя.
3: Ступай. vk.com/redarmyfm.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Антонов Николай, здравствуй.
1: Добрый вечер. В Тюмени за лето обновили 22 километра дорог, а осенью планируется отремонтировать еще 20 километров. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. Устранить колейность перед зимой планируют на 18 участках дорог. Работы пройдут в ближайшие 2-3 недели. Также глава города проверил, как идут работы на путепроводе по улице Пермякова. На участке от проезда геолога-разведчиков до улицы Республики отремонтируют каждую полосу. Ориентировочный срок окончания работ – 2 октября. Знаменитая круглая баня в Тюмени станет частью кампуса ТюмГУ. О том, что здание на улице Ленина войдет в имущественный комплекс университета, рассказал на заседании ученого совета вуза ректор Иван Романчук. По его словам, проект создания памятника конструктивизма современного студенческого и культурного центра поддержали на всех уровнях власти, от мэра до министра науки и высшего образования. Планируется, что процесс передачи здания в оперативное управление ТюмГУ запустят в ближайшее время. Тюменская область присоединится к всероссийской акции «Вода России». Участники проекта проводят уборку водоемов от мусора, который может наносить вред экосистемам. Дополнительную информацию о том, как присоединиться к акции, можно найти на геопортале Тюменской области в разделе «Экология». Организации и группы волонтеров могут выступить в качестве организаторов или участников по очистке берегов водоемов Тюменской области. Акция проходит в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». На этом у меня все. Далее на Красной Армии музыка. Я же всем желаю хорошего вечера.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: 3 минуты ровно.
1: Реклама.
2: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
3: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
4: Медицинский центр М+. Верь опыту.
5: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
6: Даже если вы не решили, какую собаку взять, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и площадки для собак – на страна.ком.
7: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Уточняйте наличие площадок для собак на страна.ком. Действует для сданных домов.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82

кто наберет меньше голосов, тот будет есть маринованные грузди. Да, вот для ребят это действительно испытание. У нас же далее никаких испытаний, только отдых и только классная музыка. На очереди Sony Fadera, D.O.D., Papi Bascom, Think About Us. И прямо сейчас Zivert Ever Directorials, давай на самый верх. В Тюмени 18 часов 45 минут. Всем отличного вечера.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 14 градусов, малооблачно. Завтра днем возможен небольшой дождь и до 16 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Насладимся компанией пасты «Моя Мишель», «Если я буду танцевать». Уже через 2,5 минуты.
4: Реклама. Ощути, как вода смывает усталость, как руки возвращают тебе легкость, как мысли становятся тише. В спа-капсуле в салоне «Фамилия». 3 программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
9: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
10: Служба заказа «Такси Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
11: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
0: Вайб. Плюс вайб.
12: На Красной

Тюмени 7 вечера. И на дорогах у нас 5-бальные затруднения, крупнейшие на 50-летие октября. В остальном все более-менее в порядке. Ну и далее для тебя классная история Джоэла Кори «Whisper».

Есть возможность поучаствовать в игре в программе «Плюс Вайп» и наполнить свою субботу, допустим, или воскресенье максимально. То есть получить сертификат «Максимилианс» на 3000 рублей или билеты в «Атмос Синема». В общем, присоединяйся с 12 до часу к программе «Плюс Вайп». Не просто подними себе настроение, но и сделай некоторые планы на выходные. Мы же будем двигаться далее. Впереди у нас Келлис, «Милкшейк». Очень крутая история, которую стоит оценить. И прямо сейчас послушаем Люсю Ботину «Зеленые глаза». В Тюмени 19 часов 11 минут. Всем легкого вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 13 градусов, безоблачно. Завтра днем синоптики обещают небольшой дождь и до 16 тепла.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Яркая вещица AEIOU, Оливер Хелден Скрайдер и The Young Punks. Послушаем эту коллабу через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама. Мы свежие.
3: Мы качественные.
0: Мы вкусные. Мы доступные.
3: И мы стали ближе.
0: Мы тюменские продукты.
3: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.

0: центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесску 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
2: Самое сладкое напоследок.
3: Распродажа последних готовых квартир в ЖК «Новый» отделом «Девелопмент» на Червишевском тракте. Тихий район, закрытый двор, а детский сад прямо у комплекса. Да еще и копить не нужно. Первый взнос всего от 200 тысяч рублей. Успейте забрать сладкое предложение. Звоните 56 81 82. 56 81 82. ООО «Специализированный застройщик Сатурн». Проектная декларация на сайте nastoy.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Яркая вещица Music Sounds Fast Boy. Всего через 3 минуты здесь, на Красной Армии.
2: Реклама.
3: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
4: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
3: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
5: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
3: Категория 6+.
6: Замените стекла в моей машине.
7: Какой у вас автомобиль?
6: Современный.
7: Конечно, заменим.
8: Лаборатория «Автостекла» заменит стекла в автомобиле любого года выпуска. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
9: Переезд с собакой? В Румянском удобно всем.
10: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
9: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
11: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
9: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году.
12: ООСЗ «Баланс Одесская». 1-720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Главный тюменский музыкальный час. Выборка.
3: Солнечный хит врывается на первую строчку в главном тюменском чарте.

Красивая лирика Айовы. Мы на Красной Армии только что послушали эту историю. Завтра, уверен, будут гораздо веселее истории в утреннем шоу Red. С 7 до 10 здесь, на Красной Армии, появляется Саша Самойлов и Яна Кушнир. Так что обязательно присоединяйся, насладись их компанией. Почувствуй себя очень весело даже с утра в пятницу. В общем, подключайся, ребята будут только рады. Мы ждали, порадуемся классной музыке. Мод на подходе, намек на нас. И уже сейчас Дэвид Гетта, Snoop Dogg, Sweet. В Тюмени 19 часов 46 минут. Всем хорошего вечера.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии
2: появится Global Girl Group Каца с темой Animal. Не только этих девчонок послушаем на Красной Армии через 2 минуты с небольшим.
3: Реклама.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную армию».
2: Красную армию.
3: Мы свежие.
1: Мы качественные.
3: Мы вкусные.
4: Мы доступные.
1: И мы стали ближе.
2: Мы
1: тюменские продукты. Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
5: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
6: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
7: Хватит копить, пора действовать.
8: Телефон 56-81-82, 56-81-82.
9: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf, /aobank.ru, в разделе «Ипотека».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Тюмень, Шашлыков с вами. Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в Шашлыков. Покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.
12: Кому-то нравится, кому-то не нравится, а «Эталон авто» расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты, увеличение склада запчастей и расходных материалов, новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните 393-500. Качество, гарантия, надежность. «Эталон авто» на Молодежной, 12.
1: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
13: И слушай новые треки.
1: Ступай!
13: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
1: Ступай!
13: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
1: Нас уже 18 тысяч.
13: Не хватает только тебя.
1: Ступай!
13: vk.com/redarmyfm.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

темой «Примадонна». Если считаешь, что эта вещица достойна главного тюменского чарта выборкой, вообще достойна твоего голоса, то залетай на radarmi.fm, голосуй за эту историю или за любую другую, которая нравится именно тебе, потому что именно ты помогаешь составить нам топ-20 лучших треков недели. В общем, обязательно залетай на radarmi.fm и обязательно не пропускай уже завтра главный тюменский чарт выборка. 18.00.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Крутая танцевальная вещица Slow Down, Divac. Полностью послушаем ее менее чем через 3 минуты.
2: Реклама.

0: Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
2: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
3: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
4: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
5: Категория 6+.
6: Перемены в жизни заслуживают поддержки. Свадьба, рождение малыша, новая работа. За важные события география дарит скидку на квартиру. Выбирайте свою на география.рф.
7: Реклама. Застройщик ООС «ЗС Недвижимость». Проектная декларация наш.дом.рф.
8: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы и полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
9: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
10: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
11: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
12: 4 и 5 сентября – дни обмена в «Бруснике». Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте брусника.ру.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Реклама. Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Кому-то нравится, кому-то не нравится. А эталон авто расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты. Увеличение склада запчастей и расходных материалов. Новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните 393-500. Качество, гарантия, надежность. Эталон авто. На Молодежной 12.

0: следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

capture you right now. Ну а теперь предлагаю немного подумать о будущем и посмотреть свежую афишу мероприятий нашего города. Для этого залетай в нашу группу во ВКонтакте, радио «Красная армия», читай афишу, выбирай движ по вкусу и отдыхай на максималках. Далее предлагаю расслабиться также на максималках в компании топовых треков здесь, на «Красной армии». Меня зовут Сергей Белявский, и всем классного вечера! We'll be right back.

0: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
1: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
4: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Служба заказа «Такси Дрим Авто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 10 градусов, малооблачно. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 16 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: Реклама.
5: Ты чего такой мрачный? С бизнесом дела не ладятся.
6: Бухгалтера никак не найду. А сроки уже поджимают. Отчеты надо делать, налоги заплатить. В прошлом месяце налоговая счета заблокировала. Кое-как разобрался.
5: Знакомо. Тоже долго никого не мог найти. Пока про русскую компанию не узнал. У них специалисты с большим опытом ведения бухгалтерского и налогового учета. Консультируют по любым вопросам. Отчеты сдают, налоги считают. Заключил договор и спокоен. Тебе тоже советую.
6: О, спасибо, друг. Выручил. Скажи номер.
5: 68-2086. Код города 3452.
7: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
8: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
9: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» — это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
10: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
11: Тюмень, Шашлыков с вами! Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в Шашлыков. Покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.
12: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Мамы и учителя, это для вас. Урок эмпатии в мире на ощупь. Ваши дети почувствуют мир руками. Безопасная экскурсия в темноте вместе с незрячим гидом. Это увлекательно и глубоко. Приводите класс или семью. Пусть дети увидят, что мир больше, чем картинка. Мир на ощупь. Запись на сайте. Добро начинается здесь.
3: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, Н-325-723-2032-601.
4: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте!

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 10 градусов, малооблачно. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 16 тепла.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: Реклама.
3: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.
4: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
5: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Красная.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Армении 4 часа.